4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music. Говорит Москва.
2: Мото Москва представляет.
3: Новости автомото мира.
4: Привет, друзья, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Июль – это такое время, когда стоит подводить некоторые итоги. А я не буду подводить с вами итоги, потому что на моем опыте сезон вообще никаким образом не зависит от календаря, от тех дней, которые прошли с начала сезона и остались до конца. Дело в том, что все очень зависит от погоды. У нас буквально была неделька жаркая, замечательная, с очень теплыми выходными, когда мотоциклисты всего города высыпали на улице, плюс у нас был бензиновый кризис, и он вроде как продолжается. Но, объективно говоря, в Москве бензин уж до полного бака вы нальете практически везде и практически без очередей. Так что грех жаловаться. Также есть информация с трассы на Екатеринбург и трассы на Санкт-Петербург. Там тоже бензин появился. То есть на платниках в некоторых направлениях бензин есть. Каким-то образом власти находят возможности решить этот вопрос. 92-го бензина вообще... Вот по моим наблюдениям, достаточно любой заправки. А вот 95-й или выше найти прям проблематично. Сотый бензин я видел последний раз, только когда мы случайно, примерно в 100 километрах от Смоленска, в сторону Беларуси, где-то вот там, вот в районе границы, заправились шальным сотым бензином после какой-то ослиной мочи, которая до этого показала нам расход около 10 литров на 100 километров согласно бортовому компьютеру. То есть мы таким образом разбавляли и пытались достичь хоть какое-то октановое число. Ну, между тем, несмотря на то, что сезон географически, точнее, календарно дошел до середины, я к вам обращаюсь с рассказом про новый тип новичков. Сейчас у всех мотоциклистов возникло в голове представление, как они начинали за рулем на мотоцикле, как у них было все интересно и прикольно. У каждого своя история. А в настоящее время экзамен имеет некоторые переменные, как, например, время, отведенное на скоростное маневрирование. И поэтому огромное количество мотоциклистов кулуарно рассказывают о крайне распространенной коррупционной схеме, в рамках которой некоторые сотрудники недобросовестной приемной комиссии, уж не буду называть, кто там конкретно, скажем так, закрывают глаза на невозможность или не создают некоторых условий с секундомерами для конкурсантов. Ну вот общаешься с людьми где-нибудь на точке сбора мотоциклистов, и слышишь, я купил. Что я? А как я купил? А я с третьего раза пытался сдать, не сдал, и все равно купил. Итак, современный мотоциклист – это зачастую человек, который эти формальности, ну, скажем так, обрулил вокруг. Да, умный в гору не поэтому на гору обойдет. Ну, я являюсь и являлся всегда последовательным сторонником того, что сдать на права нужно самостоятельно. Так вот, многие мотоциклисты сейчас относятся к мото-тематике, ну, я бы сказал, наверное, как к новому девайсу. Вот купил, ты, значит, там открыл себе каким-то образом категорию. Дальше ты идешь выбирать себе мотоцикл. Мотоцикл выбирать себе нужно уже не основываясь ни на какие мнения на форумах. Нужно купить то, что нравится. Соответственно, это какой-нибудь, может быть, спортбайк, большой турэндуро и так далее. Я точно знаю, что в комментариях появятся люди, которые скажут, что они начали с малой кубатуры, но мои личные наблюдения говорят о том, что ниже Honda NC750 сейчас покупают мотоциклы единицы, и в основном все дело в бюджете. Если бюджет не ограничен или он достаточно имеет широкие рамки, то люди покупают мотоциклы абсолютно любой кубатуры, лишь бы внешне нравилось. Дальше, кстати, мотоцикл переводится, например, в режим wet или в режим rain, и спокойно люди ездят, получая от мотоцикла гораздо более плавные реакции и так далее. Кстати, может быть, в этом и нет ничего плохого, ведь современные мотоциклы, особенно если брать мотоциклы среднего и более высокого ценовых сегментов, они оснащены достаточно большим количеством систем безопасности, помощников, такие как трекшены, всякие АБС, угловые АБС разного поколения. И это гораздо лучше, чем та же самая комбинированная система тормозов, которая была на, например, Дрозде CBR1100XX, которую представили, если не ошибаюсь, году в 98-м или 99-м. Здесь уже серьезная система, которая позволит вам остаться на колесах даже в случае поворота на экстренном торможении на мокром асфальте. Конечно, развивается и резина, развиваются и все элементы мотоцикла, поэтому, может быть, и не стоит мелись со своими старческими загонами про то, что нужно начинать с небольшой кубатуры и постепенно ее повышать. Ну, что говорить, рынок все равно все сам отрегулирует. Дальше я заметил историю, которая разделяется прямо на два путя. Первый путь — это абсолютно бездумная покупка мотоэкипировки. Приходит человек в магазин и видит, что хорошая туристическая куртка стоит 80 тысяч, 100 тысяч, а отличная куртка стоит 150, 200 и больше. Удивляется, идет в спортивную экипировку. Там такой же разброс цен. Все стоит дорого. В понимании молодого мотоциклиста, даже если он посмотрел все выпуски Ланкары и прочих мотоблогеров, в голове, ну, экип точно не ассоциируется с такими вот шестизначными цифрами. Ну, возможно, человек заготовил себе там 60-70 тысяч. А некоторые люди, например, оставив достаточно большую сумму на мотошлем, ну, потому что надо купить какой-то топовый шлем, ведь он такой классный по защите. Хотя это, кстати, ерунда. В основном шлемы отличаются технологичностью именно составляющих, материалами, весом, но уж точно не безопасностью. Все шлемы, которые сертифицированы сейчас по современному стандарту 2206, по своей безопасности находятся высоко-высоко в топе, и выбирать между, например, каким-нибудь АГВ за 100 тысяч рублей или Скорпионом за 30, это не значит выбирать безопасность, а просто делать ставку на качество материалов и бренд. Итак, возвращаемся. Мотоциклист потихонечку отложил себе 100 тысяч рублей. Приходит и видит, что выбрать из дорогого экипа ему абсолютно нечего. Соответственно, хватает шлем, какой ему там насоветовали в этих ваших интернетах. И дальше остается очень небольшая сумма, которой либо не хватает на экип, либо хватает на какой-то один элемент. И вот по городу катаются галаштанные разные ребятки. Я не знаю, откуда взялась эта мода. Я ее наблюдаю несколько лет. Раньше в штанишках гражданских катались, ну, либо те люди, которые, ну, не очень часто выезжают, там, ну, или техника у них такая, ну, не очень. Либо люди, которые еще ни разу не падали. Вот это прям, ну, катаются без экипа и катаются. Там шлем какой-то напялил, перчатки надел, и как американский такой мотогонщик поехал. А сейчас реально людей, которые почему-то вообще не носят экип, ну, среди новичков очень много. Они, наверное, думают, что очень круто выглядит в каких-нибудь мохнатых штанишках, такие вот, как, знаете, дома я пижаму ношу. И вот надевают пижамку, надевают беленькие носочки, беленькие кроссовочки, кедики, которые очень контрастируют, кстати, с разломанными косточками. Поэтому я осуждаю беленькие кроссовочки, ношение, носите специализированную мото-обувь. Вот. Ну, это может дополниться курткой мотоциклетной, на которую, что называется, хватило денежек. Обращаюсь к мотоциклистам молодым. Друзья, это не смотрится круто. Это смотрится, как будто вы потенциальный клиент склифа, даже если упадете прямо на заправке. Все-таки каждый суставчик должен быть закрытый, как бы это ни было. И вот хотел сказать я про новичков важную вещь, что появилась целая плеяда новичков, которые совершенствуют свои навыки со входа. Действительно покупают нормальные экип и действительно идут в мотошколы, едут на Джимхану, интересуются, берут занятия на треке и оттачивают навыки зимой и в межсезонье на питбайках, на кроссовой технике. И вот сегодня я в эфире хочу сказать таким людям настоящий публичный респект. Ребята, вам всем уготована долгая и, скорее всего, счастливая безаварийная мотожизнь. Уж точно, если сравнивать человека, который просто купил права, надел что-то из экипа и поехал, куда глаза глядят, конечно, шансов остаться живым и невредимым у него гораздо меньше, чем у человека, который купил экип, самостоятельно сдал на права, приобрел подходящий мотоцикл и оттачивает свои навыки на специализированных трассах бесконечно, не закатывая свои собственные ошибки. Респект от проректора на Моторадио. Всем пока.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1687 году в Париж прибыло первое русское посольство. Однако справедливости ради надо ответить, что связи с Францией были и раньше, примерно с начала 12 века. Правда, тогда это еще была не Россия в современном понимании этого слова. Но вот именно с 23 июля 1687 года началась история постоянных контактов России как государства и Франции. Посольство появилось в России после заключения Вечного мира с Речью Посполитой и вступления России в антиосмановскую коалицию европейских держав, так называемую Священную Лигу. Во исполнение решения Священной Лиги на Россию выпадала обязанность отрядить войско для борьбы с турками. Русское войско во главе с князем Голицыным, однако, не смогло пробиться в Крым и понесло большие потери при отступлении. Неудача крымских походов явилась одной из причин падения правительства царевны Софьи Алексеевны и обеспечила укрепление позиций царя Петра. Таким образом, европейская дипломатия как бы сама себя переиграла. Желая поставить Россию под свой контроль, она привела нечаянно к власти силу, которая сама в скорости стала контролировать всю Европу. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Radio for bikers, from bikers.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватсон?
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
5: Моторадио. Жизнь в движении.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: У нас сложилось свое небольшое комьюнити, что интересно. Мы их называем Артмото Гараж Друзья.
2: Friends,
1: да-да-да. У нас недавно тут киновечер проходил. Мы собирались своим небольшим тесным кружочком.
2: Так.
1: Вот все друзья, которые, назовем их амбассадоры,
2: так,
1: приехали, посидели, чипсики поели, фильм «Самый быстрый индиан» посмотрели.
2: Так.
1: Ну, круто было. У нас же большие вот эти экраны. И ребята пришли с запросом ко мне: давайте собираться вместе, смотреть фильмы, обсуждать что-нибудь. Ну, было душевненько.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Best Radio.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Но есть такой флёр такой небольшой, что я думаю, что это вытекает из того, что вы забрендированы здорово. Ну вот публика, может быть, кто смотрел предыдущие эфиры, видели замечательную Виолетту, жену Константина, очень красивая женщина. Она дизайнер, она нарисовала вот этот вот, то, что у вас на груди, вот эту точку Б. И
2: брелок, и вот этого человека,
1: и брелоки, да? Да-да-да. И, может быть, это как-то, знаете, люди думают, нифига себе, у них там автобус такой красивый, там раскрашенный, и они ходят все в футболках, кепках там и во всем таком бренде, наверное, вложили кучу денег, значит, будут на мне любимым это все дело.
2: Ну, то, что все забрендировано, красиво и так далее, это безусловно, да, в этом была цель, потому что это привлекает внимание клиента, да, люди обращают внимание на фургон, смотрят, что это, видят, ага, мотоэвакуация, может, сегодня это не надо, завтра это может понадобиться, там, что-то куда-то перевезти. То, если возвращаться к вопросу, что многие считают, что мы не бюджетные, я повторюсь, с точки зрения вложений, безусловно, вложения в наши фургоны, они, ну, они достаточно колоссальные. Но тут я бы сделал акцент не на внешнем виде, а на внутреннем обустройстве. То есть мы акцент делали и делаем до сих пор на том, чтобы перевозка техники наших клиентов проходила в максимально безопасных и надежных условиях.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете.
4: Классика. Your lifestyle.

дорогие мотоциклисты! Приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Спейси Парк», категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 315 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 ДТП с пострадавшими 2 человека и ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В прошлом выпуске мы остановились на том, что немецким компаниям позволили таки возобновить производство мотоциклов, но с некоторыми оговорками. Техника должна была быть рабочим объемом не более 250 кубиков. Все, что выше, это от жиру, а жир немцам пока был не положен. Восстанавливать мотопроизводство в Мюнхене пришлось на ощупь. Вся документация осталась в Эйзенахе, попавшем в советскую зону оккупации. Так что специалисты BMW были вынуждены снимать чертежи с разобранного R23.

Дескать, к ним обратились немецкие трудящиеся с просьбой восстановить производство, чтобы их семьи не вымерли от голода. А репарационные поставки они выполнят готовой продукцией. Так возникло акционерное общество «АвтоВело». В его рамках в 1948 году начали разработку 250-кубового мотоцикла с явной оглядкой на BMW R24. Также верхневальный двигатель с продольным расположением колен валов, пристыкованная к нему четырехступенчатая коробка передач, привод на заднее колесо валом и даже мощность мотора оказалась такой же – 12 лошадей. Справедливости ради, надо сказать, что в чем-то восточная конструкция была прогрессивнее западной. Так, вместо привода распредвала цепью применен шестеренный, а клапаны получили компактные шпилечные пружины, заднее колесо, свечную подвеску, а производство мотоцикла началось в 1950-м на бывшей оружейной фабрике «Самсон». Львиная доля готовой продукции отправлялась в СССР, а поставки были прекращены в 1955-м, но машина выпускалась еще 6 лет, но уже как «Симпсон 425». Между тем, в Мюнхене разработали совершенно свою новую 250-ку. Уже в 1950-м началось производство модели BMW R25. Он получил, наконец, свечную подвеску заднего колеса. В том же году сняли все ограничения на изготовление мотоциклов, и компания возобновила выпуск оппозита R51-2. В 1951-м немцы провели небольшую модернизацию одноцилиндрового двигателя и трансмиссии. Эта модификация получила индекс R25-2. Гораздо более масштабным стало проведенное в 1953 году обновление. Модель с подиндексом R25-3 отличалась от предшественника передней телескопической вилкой с гидроамортизацией, более мощными тормозами с барабанами на всю ширину ступицы, полноценным выпускным трактом с забором воздуха у рулевой колонки. А в 1955-м все мотоциклы BMW получили новую ходовую часть. Сварную дуплексную трубчатую раму, переднюю длиннорычажную вилку системы Airless, а заднюю маятниковую подвеску с характерными длинными амортизаторами. А, кроме того, на сингл R26 поставили модернизированный двигатель, карбюратор с увеличенным диаметром диффузора и степенью сжатия 7,5. Они позволили поднять максимальную мощность до 15 лошадей при 6400 оборотах в минуту. Несмотря на успех мотоциклетной программы, положение концерна BMW в середине 50-х было весьма сложным. Выпущенный в 51-м роскошный автомобиль за вычурность форм, прозванный «Ангелом барокко», на рынке провалился, он оказался слишком дорог. Не помогла даже ставка на американский рынок ради атаки, на которой компания разработала V-образный 8-цилиндровый двигатель. Срочно требовалось что-то недорогое, народное, и немецким специалистам приглянулась продукция итальянской компании Isothermos. После войны она успешно переквалифицировалась в производство холодильного оборудования на выпуск мототехники. Поначалу баварцы хотели купить лицензию на производство мотороллеров и даже сделали несколько опытных экземпляров, но затем их внимание привлек крохотный автомобильчик Isetta. Это была весьма оригинальная конструкция. Двухместная машина имела всего одну дверь, причем спереди. Рулевая колонка даже откидывалась в сторону, освобождая выход. 250-кубовый двигатель располагался у задних колес, максимально приближенных друг к другу, чтобы упростить конструкцию за счет отказа от дифференциала. Но производство автомобиля BMW Z в Мюнхене началось в 1955-м. Вместо итальянского двухтактного мотора немцы поставили свой, модифицированный вариант двигателя R26. Кроме 250-кубового варианта выпускался также 300-кубовый. Машинка попала на рынок точно и вовремя. За 7 лет продали 161 728 аппаратов. Это позволило профинансировать разработку будущего BMW 1500, модели, с которой началась современная автомобильная слава концерна. Так скромный одноцилиндровый двигатель вновь спас компанию. Японцы в 50-е активно осваивали мировой опыт конструирования и производства мотоциклов. Естественно, мимо замечательных аппаратов BMW они пройти не могли. Компания Daito Seiki с 58 по 62 выпускала точную копию модели R26 под индексом DSK-AB. Последнюю модернизацию сингла немцы провели в 60-м. На модели R27, увеличенная до 8,2 степень сжатия, позволила поднять мощность мотора до 18 лошадей при 7400 оборотах в минуту. Чтобы уменьшить уровень передаваемых вибраций, весь силовой агрегат был подвешен на резиновых опорах. Увы, на этом история семейства подошла к концу.
Резервы модернизации были исчерпаны, и на фоне уже новейших

0: одноклассников из Великобритании, Италии и Японии, BMW R27 смотрелся динозавром. Да и недешев он был, 2430 немецких марок, это при том, что двухцилиндровый R50/2 стоил 3130 марок. Ну а куда более современный MZ ES250 стоил всего 1690 марок. Так что в 1966-м последний одноцилиндровый BMW покинул конвейер. Солдат сделал свое дело. Ему на смену должно было прийти совершенно новое семейство с рядным двухцилиндровым верхневантильным мотором рабочим объемом в 250 и 350 кубиков, которые немцы собирались выпускать совместно с австрийским концерном Steyr-Daimler-Puch. Но этот проект в самом начале 70-х был отвергнут. Были построены несколько опытных экземпляров, а о старом одноцилиндровом моторе в последний раз вспомнили в 1979-м. Тогда был создан экспериментальный BMW GS250. Это был архаичный силовой агрегат в шасси современного по тем временам мотоцикла эндуро. Забавный факт. Когда в 1993-м баварцы представили семейство F650, то ревнители традиций подняли хай. Одноцилиндровых BMW не бывает. Не только мы слишком быстро забываем собственную историю. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий, мотоклуб-хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Motor Radio. All your favorite hits all the time.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1687 году в Париж прибыло первое русское посольство. Однако справедливости ради надо ответить, что связи с Францией были и раньше, примерно с начала 12 века. Правда, тогда это еще была не Россия в современном понимании этого слова. Но вот именно с 23 июля 1687 года началась история постоянных контактов России как государства и Франции. Посольство появилось в России после заключения Вечного мира с Речью Посполитой и вступления России в антиосмановскую коалицию европейских держав, так называемую Священную Лигу. Во исполнение решения Священной Лиги на Россию выпадала обязанность отрядить войско для борьбы с турками. Русское войско во главе с князем Голицыным, однако, не смогло пробиться в Крым и понесло большие потери при отступлении. Неудача крымских походов явилась одной из причин падения правительства царевны Софьи Алексеевны и обеспечила укрепление позиций царя Петра. Таким образом, европейская дипломатия как бы сама себя переиграла. Желая поставить Россию под свой контроль, она привела нечаянно к власти силу, которая сама в скорости стала контролировать всю Европу. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, но тем не менее в мастерской вот этот тюнинг весь сама делает? Или вы уже покупаете, чтобы мотоцикл был как раз такой, и больше внимания детейлингу? Вообще вот есть какой-то профиль у вас?
2: Профиль, наверное, целенаправленно нету, мы всем занимаемся. Но больше, что мне конкретно нравится, лично мне, это детейлинг, конечно. Я люблю, когда внешний вид мотоцикла прям вообще, как говорится, секс-бомба. Вот, а... По поводу проектов, чаще, ну, вообще мы можем сделать с нуля, неважно, вот есть просто, допустим, стоковый мотоцикл, и ты там хочешь, не знаю, 300-е колесо, 400-е колесо, еще что-то сделать. Можно сделать это полностью с нуля, но это достаточно дорого. Чаще всего берется какая-то заготовка немножко подбитая, где-то, может быть, уже что-то установлено, чтобы тебе доделать. Не из-за того, что ты это не можешь сделать, потому что просто математически выгоднее. Ну, к примеру, не знаю, ты хочешь поставить, не знаю, 26-е колесо, радиус передний, да, поменять. На Харле это нереально сделать, потому что тебе максимально можно поставить 21-е. Соответственно, тебе нужно что? Либо раму пилить, чтобы угол ее изменить, либо какой-то кит-комплект покупать, который в траверс вставляется, опять же угол меняется. То есть тебе уже все равно какие-то физические работы надо делать. После этого ты еще должен будешь вилку, колесо, резину, суппорта как-то перенести и много чего еще. И когда ты посчитаешь стоимость этих запчастей или стоимость изготовления этих запчастей, ну, к примеру, ты хочешь на ЧПУ станке вырезать колесо, да, не хочешь там покупать какую-то готовую. Просто на круг это очень много денег. И мы еще даже не дошли до покраски.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Они все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Это Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капкай.
16: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
18: а дальше.
19: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Моторадио. Get your motor running and head out on the highways.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Многие люди не хотят, чтобы их мотоциклы трогали, на них сидели или чтобы с ними получилось. В прошлом году была неприятная ситуация. Упал мотоцикл замначальника ГУВД. Прямо вот в охраняемом месте, прямо напротив. Ну, все было непонятно. Поэтому для того, чтобы таких вещей не было, мы давно об этом думали. И там вот будет такое специальное место. И также место для кемперов. Можно приезжать на машинах, на караванах, на прицепах. Пожалуйста. Я 6 лет был дилером Хюмера, и этот бизнес остановил только из-за того, что в стране, к сожалению, у нас нет инфраструктуры. В Европе есть через каждые 15 километров кемпинг в одном месте лучше, еще в другом. Вот. Но у нас правительство развивает. Это я хочу сказать и даже официально заявить, что я как советник губернатора Ленинградской области знаю очень интересные вещи. И если вы хотите сделать свой кемпинг, то сегодня комитет по культуре и туризму датирует создание таких кемпингов. Вы можете получить дотации в размере 25 миллионов рублей, если сами будете иметь собственную землю и инвестируете 25 миллионов.
2: То есть в какую-то инфраструктуру, там вот здесь вот краник, вода, горячая, холодная, душ.
1: Да, нет, ты выбирай свое место, ага. И по стандарту, который есть проекты, ты построишь кемпинг, в котором действительно будут, там обязательно будут созданы условия душ, туалет, лето, возможность подключиться к электричеству, место для прогулки, это обязательно будет красивое место. Приходите в правительство Ленинградской области, получайте эти дотации и развивайте.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Blues Radio. Radio. Radio. Best.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Группа «Битлз» на «Моторадио».
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
4: «Apple Jam».
5: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире «Моторадио». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: «Моторадио». Rock music for bikers.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: St. Petersburg.
1: Motor Radio.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1687 году в Париж прибыло первое русское посольство. Однако справедливости ради надо ответить, что связи с Францией были и раньше, примерно с начала 12 века. Правда, тогда это еще была не Россия в современном понимании этого слова. Но вот именно с 23 июля 1687 года началась история постоянных контактов России как государства и Франции. Посольство появилось в России после заключения Вечного мира с Речью Посполитой и вступления России в антиосмановскую коалицию европейских держав, так называемую Священную Лигу. Во исполнение решения Священной Лиги на Россию выпадала обязанность отрядить войско для борьбы с турками. Русское войско во главе с князем Голицыным, однако, не смогло пробиться в Крым и понесло большие потери при отступлении. Неудача крымских походов явилась одной из причин падения правительства царевны Софьи Алексеевны и обеспечила укрепление позиций царя Петра. Таким образом, европейская дипломатия как бы сама себя переиграла. Желая поставить Россию под свой контроль, она привела нечаянно к власти силу, которая сама в скорости стала контролировать всю Европу. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 315 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 ДТП с пострадавшими 2 человека и ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. The cure for the blues.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас снова гостевой эфир. И первые гости, ну, как сказать, гости, потому что гости наши также являются автором и ведущей программы на Моторадио. Это Наталья Луковникова. Наташа, рада тебя видеть. Привет.
1: Привет.
0: А Наталья Луковникова – мотоциклистка. Ты, кстати, на мотоцикле приехала, судя по всему.
1: Да, я всегда на мотоцикле. Когда можно на мотоцикле, нужно быть на мотоцикле.
0: Ну вот, кроме того, Наталья – ведущая программа, как я уже говорила, «Прохват выходного дня» в эфире Моторадио. Мы об этом тоже сегодня вспомним. И участница фестиваля «Балтик Ралли». Твои экскурсии прямо вот заявлены по Ленинградской области, по Выборгскому району, заявлены в плане разных мероприятий «Балтик Ралли». Ты уже не первый год это делаешь, проводишь. Давай, может быть, с этого и начнем. Что за экскурсии ты готовишь в этом году? Ты ориентируешься на то, к чему ты сама готова, предлагаешь, или как бы ориентируешься на то, что тебе заказывают? Как вообще это происходит?
1: Ну, кстати, один раз за историю «Балтик Ралли» был индивидуальный заказ. Группа из Москвы заказала там действительно какую-то конкретную лесопилку, и мы долго-долго до нее ехали, ну и как-то, чтобы скрасить, в общем, дальний достаточно прохват, минут там 50 получается от «Балтик Ралли» туда ехать. Мы посмотрели еще две точки.
0: А люди приехали из Москвы посмотреть лесопилку?
1: Они приехали из Москвы на «Балтик Ралли». Они уже из Выборга ехали на лесопилку, но все равно
0: же,
1: Выборгский район, да.
0: А чем она примечательна, это вообще лесопилка? Что там может быть такого интересного?
1: Ну, я думаю, что это даже не лесопилка, а скорее электростанция, которая питала лесопилку. На самом деле очень интересный бетонный остов. У него такое верхнее окно есть, которое даже напоминает какой-то стиль модерн. Поэтому очень красивое здание, очень красиво зарастает, несмотря на все. Вот. Но если говорить об этих экскурсиях, то, наверное, действительно есть изменения, потому что ранее я встречала группу, и мы с ней обсуждали. Вот мы тут встретились, кто пришел, тот пришел. Что вам интересно из того, что у меня есть? В этот раз мы заранее сформировали тематики. Получается, что завтра в пятницу у нас будет история военная Выборгского района и Выборга. Мы поедем по точкам крепостей, посмотрим пороховые погреба крепости Выборг, опорный пункт и форт крепости Выборг, и заедем в город Высоцк посмотреть крепость Трангзунд со шведским названием «Русская крепость». На следующий день мы будем ездить по усадьбам. Это усадьба Сурмирьёки, в которую мы каждый раз попадаем. Сурмирьёки являются руинами, но которые поддерживаются группой активистов. Как-то там нашлась такая группа, которая это место оказалось дорого как память их молодости. И они собирают волонтеров, там все убирается, стоят информационные таблички, ну, то есть это такие приятные руины, и съездим посмотреть на то, что осталось от усадьбы Нобелей. Вот, а последняя экскурсия будет больше про несколько церквей, которые мы можем посмотреть, двигаясь обратно к Санкт-Петербургу, потому что это уже последний день, завершающий, и, наверное, эту экскурсию можно провести в стиле «выезд с Балтик Ралли» домой.
0: Ну, вот, например, то есть как бы три разные темы можно выбрать себе, да, военная история, светская и церковная, духовная, да, жизни. А вот что касается светской, вот усадьба, чем она примечательна в Сурмирьёке, да?
1: Сурмирьёке.
0: Сурмирьёке, да.
1: Ну, на самом деле, очень историческое место. Усадьбу сделал, построил достаточно богатый человек, меценат и один из учредителей завода «Красный треугольник» в Петербурге, Максимилиан Нейшеллер. По-моему, если я не ошибаюсь, он был по гражданству, по-моему, он был шведский или нидерландский товарищ, сейчас не вспомню. И кроме того, что это было очень большое красивое здание, которое не сохранилось, от него сохранилось там буквально пару арочных перекрытий, пару каких-то таких полуцокольных, но почти уже ушедших под землю ходов, но сохранилось здание обсерватории, которую он поставил рядом. Он был любителем разных новинок своего времени. И вот как сейчас мы говорим о квантовых компьютерах или о новом айфоне, так тогда он занимался цветной фотографией. Он был одним из первых, кто попробовал технологию братьев Люмьер по фотографии. И, естественно, проводил еще и наблюдение звездного неба. То есть, в общем-то, такой не просто богатый человек, который живет на широкую ногу, а тот, кто пробует новинки сам, кто идет ногу с техникой того времени, естественно. Но потом он уехал после революции, а усадьба, естественно, оказалась на финской территории. Некоторое время там располагались штабы и несколько полков финской авиации. И поэтому рядом с усадьбой, вообще там огромное количество гектар, которые там были заняты разным, и там еще можно, конечно, пробираясь по этим гектарам, смотреть амбары, но я думаю, что это не так интересно, как обсерватория и сама усадьба. Там еще можно найти местечко, где находился этот финский маленький аэродром. Говорят, он даже использовался в советское время. Я туда заезжала, но там ничего не осталось. То есть, кроме, может быть, остатков бетонной взлетной полосы и последней упавшей балки для подъема самолетов. Я думаю, что сейчас и от нее уже скоро ничего не останется, потому что бетон, он очень быстро разрушается. Собственно говоря, не зрелищно. Но, тем не менее, к истории усадьбы это относится, поэтому это очень вот... историческое место, я бы так сказала.
0: А усадьба Нобеля?
1: Ну, усадьба Нобеля то же самое. Она не принадлежала лично Нобелю, она принадлежала его семье, но мы знаем, что Нобели – это люди, которые приложили руку к разным техническим инновациям своего времени. И отец Нобеля, который бежал от разорения в Россию и, собственно говоря, перевез сюда свою семью, он сделал много хорошего для... как минимум вооруженного флота России. Он придумал там какие-то специальные мины и что-то еще такое. И, конечно, они здесь построили знаменитый, да, завод Нобеля. Они были очень либеральными работодателями. Они первые, ну, одни из первых, по крайней мере, в России внедрили 8-часовой рабочий день в тот момент, когда все эксплуатировали рабочих только как могли. И вот эта вот усадьба Нобелей, усадьбы, скорее, если я правильно помню, его брата и там его жены и так далее. Это тоже большое место, где сейчас от дома почти тоже ничего не осталось, но остались конюшни, которые, кстати, потом использовались по назначению. И вот можно посмотреть конюшни. А еще сохранился в Ландышевке колодец Нобеля, который так и называется. Сложное гидрологическое сооружение, то есть он, в принципе, сейчас функционирует. Можно к нему прийти, местные за ним ухаживают, они сами набирают воду, он, в принципе, не закрыт, и можно тоже прийти и что-то набрать, там все для этого есть, чтобы вы там опустили ведро и чем-то зачерпнули воду. В общем, он эту воду поднимает без специальных насосов, то есть за счет того, что происходит в самом грунте. Поэтому все там тоже непросто, и у усадьбы были отдельно архитектор усадьбы и отдельно инженер, который занимался вот этой сложной гидрологией на территории всей усадьбы.
0: Очень любопытно. А вот эта экскурсия, например, вот эта в частности, она на каком расстоянии примерно, сколько она времени занимает и далеко ли ехать вообще, какая там дорога, чтобы добраться до нее?
1: Ну, в данном случае все точки, они подобраны так, чтобы дорога была более или менее нормальна, потому что в ту же военную историю можно было бы включить и финскую батарею на выезде из Выборга, на мысе Бобовой, по-моему, она так называется. Но там, конечно, дорога вверх, немного каменистая, если кто-то будет на чопере, ему будет не очень комфортно там, значит, по этим камешкам скакать, поэтому почти везде хорошая дорога, кое-где дрявый асфальт, но бывает у нас в области, и совсем-совсем немного грунта, но вполне себе приличного, который очень там крепкий, хороший, без всяких неприятностей, луж и прочего-прочего. И каждая экскурсия – это несколько точек, то есть я примерно так себе рассчитываю, что это, если доехать и посмотреть, то каждая экскурсия – это 3-4 часа.
0: Угу. А последняя экскурсия, которая вот церковная, церкви по дороге в Санкт-Петербург, это уже можно, выезжая уже из города, заодно и посмотреть, что на что-то интересное. Это подальше находится от Выборга?
1: Да, это немножко поближе к Петербургу. Это в основном поселок Победа. Вот как раз около него находится и электростанция лесопилки, и одна из кирх, которую хочется посмотреть. И, кстати, усадьба Крузеля, которая тоже связывают с именем Нобеля. То есть мы там заедем и в церковь, и в усадьбу, и куда-то еще.
0: Да. А церковь Кирха, да?
1: Кирха, да.
0: Лютеранская,
1: да.
0: То есть.
1: Лютеранская, да. Ну, кстати, она тоже восстанавливается приходом, то есть понятно, что это руинированное здание, но оно находится под надзором, скажем так.
0: А как записаться, вот если, например, люди не знают, они собираются на Балтик-ралли и хотят посетить какие-то интересные места заодно, как записаться, как тебя найти вообще?
1: Ну, в этот раз у нас все централизовано. Я бы даже сказала, что в этот раз у нас все платно. То есть, если раньше я действительно проводила, это была такая волонтерская, добровольческая деятельность. Mm-hmm. А теперь все официально. И вообще записаться можно было при регистрации. У вас была возможность там поставить галочку и сказать, что вы хотите на эти экскурсии. Но, по сути дела, записаться можно в любой момент до начала экскурсии. Можно написать в оргкомитет, связаться с поддержкой, и, соответственно, те, кто занимается экскурсиями, они обязательно вам помогут, запишут.
0: То есть лично тебе писать не надо?
1: Ну, в данном случае да, потому что все это мы делаем теперь централизованно, даже есть волонтер, который будет встречать группу и меня заодно, в общем, пытаться помочь нам найти с группой друг друга, назначать точку. Ну, вот, например, завтра мы выезжаем от отеля «Дружба», а вовсе не от рыночной площади, где идет сам фестиваль, просто потому что основное количество группы приехало в Выборг и будет проживать в этом отеле, mm-hmm. и поэтому удобно прямо с завтрака заскочить на мотоцикл и отправиться на экскурсию. Ну, а я приеду к ним туда их встречать.
0: Ну, а если, например, вот я приехала, ну, я, конечно, не на мотоцикле, но все-таки, допустим, я на мотоцикле приехала, у меня спонтанное желание посетить экскурсию, я вспомнила вдруг, ой, тут Луковникова где-то вот посмотрела вроде по часам, да, куда мне деваться вообще? Или это уже поздно?
1: Ну, я думаю, что все возможно. То есть, во-первых, вот я рассказывала про то, что был ответ на индивидуальный запрос, куда можно поехать. И я думаю, что тоже можно обратиться в оргкомитет, и они с радостью выдадут вам или мой контакт, или...
0: Оргкомитет, там палатка есть специально,
1: да,
0: по-моему, да.
1: Да? Я все время говорю, что мы встречаемся у шатра «Инфо». Вот, mm-hmm. там вся информация, там люди, которые в курсе mm-hmm. всего и все могут подсказать. Вот, даже всем рассказываю смешную историю о разнице поколений, когда в прошлом, по-моему, году я сказала, мы у шатра «Инфо», человек спрашивает, а где это? Я говорю, ну, нас тут много, ищите группу в полосатых купальниках. Он спросил, что-что. Я говорю, ничего страшного, не бойтесь, просто смотрите, где много людей стоит.
0: Я, кстати, поняла, что старыми фильмами опасно шутить с людьми современного поколения, они действительно, многие вообще не понимают, о чем речь.
1: Ну, а мы не всегда считываем уже современные цитаты.
0: А мы не обязаны, кстати, потому что это не исторично.
1: Ну вот, да, как раз исторические мотопрогулки и историческое отношение к фильмам.
0: Наталья Луковникова в студии Моторадио. Давай сделаем небольшую паузу в эфире.
1: Давай.

0: Наталья Луковникова в студии Моторадио. Продолжаем наш разговор. Итак, от Балтик Ралик мотосезону 2026, который у тебя в разгаре, уже половина сезона, можно сказать, прошла. Как тебе в этом году погода? Удалось ли какие-то планы осуществить или все еще впереди?
1: Ой, я надеюсь, что все-таки все еще впереди. Как-то погода пока не радует, да. Потому что как только собираешься куда-то поехать подольше, подлиннее, вообще у меня прямо сейчас официальный отпуск, я должна где-то, значит, кататься была, но погода все-таки не очень позволяет, но можно, но неохота мокнуть. Но вот у меня была уже мокрая мотопрогулка по Ярославской области с заездом Сергиев Посад. Я очень хотела посмотреть там трапезную палату трапезного храма. И посмотрела, ее прямо так рекламируют разные модные краеведы, что это прямо то, что сравнивают с Сикстинской капеллой по росписи.
0: А что это вообще такое?
1: Ну, это лавра Сергия Радонежского, собственно говоря, в честь него построенная в Сергиевом Посаде, ну, Сергиев Посад, да, и Сергиева лавра, Троица Сергиева лавра. И, соответственно, на ее территории несколько храмов. Есть там главный Троицкий храм, а есть вот так называемый трапезный храм с пристроенной большой трапезной, где действительно вроде как их храм с пристроенной большой трапезной, где действительно вроде как их устраивали в свое время. У него тоже интересная история.

0: каком-то стиле или это сугубо такие церковные росписи?
1: Ну, это религиозные росписи. В данном случае я, наверное, не специалист именно по росписям, но мне показалось так, что в этом есть какое-то веяние, в том числе романтизма, и что-то близкое к изображениям романтизма европейским, немного смешанное с более традиционной православной росписью.
0: Какие-то сюжеты библейские, да?
1: Библейские сюжеты есть всегда везде, но здесь вот именно изображение библейских сюжетов, оно немного в духе уже религиозной светской живописи, я бы так выразилась. Например, когда в трапезную заходишь, там небольшой есть такой перед входом в основное помещение зал, и там росписи, по-моему, как раз соблазнение змеем, если я правильно понимаю, и изгнание из рая, то есть они вот изображены действительно как будто это какая-то романтическая фреска времен романтизма или там классицизма, то есть такое вот европейское искусство. Его, конечно, не назовешь чисто православным, но, тем не менее, это очень богатая, красивая роспись. И, несмотря на это, храм не давит своим богатством. На меня он действительно произвел впечатление. Ну, а потом в Тверскую область я заехала.
0: Подожди, а вот это вот помещение, вот, которое самое большое, ты говоришь, трапезное, да. Да? Она какого примерно размера? Как спортзал, я не знаю? Как,
1: но там есть оценки, чуть более 500 квадратных метров. Вот, оно такое прямоугольное, но, наверное, я не знаю, сколько обычно футбольное поле, футбольный зал.
0: Там какой-то интерьер есть, кроме росписи?
1: Ну, там, да, конечно, там есть алтарь, в который там нельзя дальше уже заходить, но, видимо, там, естественно, идут службы, то есть есть места, где можно поставить свечу, есть скамеечки, где можно посидеть, в общем, все есть.
0: То есть ты, значит, у тебя это была как бы конечная цель, Ярославль, по удаленности, да?
1: Это был Сергиев Посад, но у меня была такая поездка, да, я ехала в Москву на два мероприятия, а потом я ехала на мероприятие под Переславль-Залесский, и вот у меня была идея покататься по Ярославской области. Я наставила себе там 10 точек, куда я должна заехать, но заехала я гораздо меньше количества, но потому что уже шел дождь, вот, я еще ехала, пока я могла, и пока он был не такой сильный, но когда он уже полил, я поняла, что нужно разворачиваться и ехать. Ой, уже в Сергиев Посад сушиться. Вот. Но я еще вернусь, потому что действительно... Ну, скажем так, вот я уже рассказывала, что в какой-то год, года три назад у меня была иллюзия, что я уже все знаю в Ленинградской области. Прошло 3-4 года, теперь я могу сказать, что я знаю почти все. Наверное, в этом году в начале мне удалось найти одно деревянное здание, о котором я до этого не слышала. Это прям была большая находка, и в него можно и войти, и обойти, и оно очень красивое. Ну, то есть есть что посмотреть, а все остальное... особенно в том самом Выборгском районе, где проходит Балтик-ралли, там очень мало красочного остается, потому что, ну, я не знаю, как-то быстро разрушается, или что-то там было сделано такое, что сразу ничего не осталось. Ну, вообще лес, он все съедает хорошо. Вот, и поэтому какие-то места с росписями или где остались купола, например, они сейчас уже практически, ну, я не знаю, что я могу такое найти, что я еще не видела. Безусловно, такие церкви есть в Ленинградской области, но, опять же, я там была, и вот приходится выезжать все дальше и дальше, в Новгородскую, в Тверскую, в Ярославскую, но Ярославская область, это правда кладезь, то есть там прямо вот я могу даже сказать, что две точки, которые я увидела, из того, что я увидела, я их даже не ставила специально, они просто мне встретились по дороге. То есть нужно быть достаточно внимательным, не гнать очень быстро, не потому что вы там боитесь дороги, а просто потому что вы действительно можете увидеть вот на холме слева, справа, там в стороне где-то на какой-то равнине. И, честно говоря, в каждой моей поездке есть такие ситуации. Ну вот, наверное, показатель прошлого года — поездка по Беларуси. То есть я себе поставила одну точку — замка, но оказалось, что в этом месте, кроме замка, есть еще и православная

0: церковь, и еще Доминиканский собор. Ну, то есть, как бы, вот в Ленинградской области увидеть Доминиканский собор, причем хорошо сохранившиеся стены, вы, конечно, не сможете.
1: Наташа, а ты как вообще, вот Ярославская область, например, ты въезжаешь в сам Ярославль, и ты, кстати, одна ехала в этот раз?
0: Да,
1: в эту поездку?
0: Да.
1: Одна путешествовала?
0: Я почти всегда путешествую одна, если кто-то хочет составить компанию, пожалуйста, но, в принципе, да, я путешествую одна.
1: Тебе комфортно,
0: да? Да, я вот, ты меня спрашивала, не страшно ли мне, мне обычно страшно бывает потом, вот, когда ты там, да, где-нибудь, значит, что-нибудь. Потом тебе страшно. Ну, страшно может быть ночью в лесу. Вот, если вдруг по какой-то причине вы там остались. А так?
1: Где ты останавливаешься?
0: Ты хороший...
1: как-то планируешь, заказываешь или нет?
0: Хороший вопрос. Но вот в прошлом году в поездке по Беларуси я отточила некоторую свою методику. То есть давайте начнем, что вот есть выезд. Я стараюсь двигаться в течение светового дня. Я ставлю себе 3-4 точки, которые я знаю, что они идут вдоль моего маршрута. И я еду к какой-то уже выбранной в этот день там гостинице в центре города. Любого. Да, куда я следую, ну, Витебска, например. Соответственно, когда ты едешь к этим 3-4 точкам, ты можешь встретить что-то еще, как я только что рассказала. Я стараюсь приехать в город засветло, часов 17-18, чтобы посмотреть еще город вечером, пока не стемнело. Соответственно, заселяешься в гостиницу, смотришь город, и с утра снова смотришь город уже утром. Выезжаешь в 12 часов со временем выселения из отеля и снова вот как бы едешь примерно так. То есть это было достаточно комфортно, получалось в день у меня километров там около 400 плюс-минус в разные стороны, но с учетом того, что где-то там плохая дорога, соответственно, это приличное количество часов, это никогда вы уверены, значит, идете по шоссе.
1: Да.
0: Вот. Плюс нужно потратить время на то, чтобы посмотреть, например, не как к каждой точке можно подойти или подъехать на мотоцикле, очень модно, знаете, там, ну, если, значит, ты на мотоцикле не доехал прямо вот куда-то, то ты там не камильфо, да, как говорится. Ну вот, например, тот же замок, который я уже упоминала в Беларуси, к нему невозможно подъехать, потому что от дороги он отделен канавой, вы ее не переедете. А если подобраться поближе к переходу, то это доски. Но не пройдет там никакой мотоцикл, все равно вам придется ножками, там, ну, 200 метров, 300, но как бы пройти. Вот. И поэтому это тоже занимает время, осмотр. Может, где-то захочется посидеть, подумать, вот. Тоже занимает время. Так что вот такой вот режим я себе придумала, и я, в общем, считаю, что он вполне. Честно говоря, мне хочется останавливаться в нормальном отеле, что-то постирать, самому смахнуть дорожную пыль, вот, выпить чашечку кофе. Вот. Ну, в общем, люблю приличный отдых. То есть,
1: это надо заранее, ты, как правило, заказываешь? Может быть, бывали, ну, бывают же случаи, что нет места?
0: Ну, честно говоря, да и, наверное, по нынешней ситуации обычно получается заказывать день в день, никаких проблем с этим не случается. Поэтому я предпочитаю заказывать гостиницу уже, ну вот, выезжая там, условно говоря, может быть, утром, чтобы вечером в нее заехать. Обычно все хорошо. Может быть, не все города, да, такие, мы же не в Москву едем, там, в конце концов, не в Санкт-Петербург. Вот. Поэтому это пусть туристические места, но где есть предложение. Обычно нет никаких проблем, чтобы снять что-то в центре. Обычно это даже недорого. Обычно очень прилично. Вот. И если ты там навалялся где-то в пыли, упал в песочек, вот, ехал по грязи, то приехать, значит, в приличный отель в неприличном виде. Вот. А в Гомеле мне, по-моему, даже сказали, что я могла получить скидку, оказывается, если бы делала это напрямую на сайте гостиницы, а не через агрегатора, потому что у них вот, они мне прямо показали, вот у них там стоит флаер, сколько-то, значит, процентов скидки мотоциклистам.
1: А, слушай, а ты какими-то агрегаторами, какими конкретно ты пользуешься?
0: Ну, в основном я на самом деле использую Островок. Мне его хватает для путешествия по России, по Беларуси, в общем, вполне.
1: Я предлагаю сделать небольшую паузу. Наталья Луковникова в студии Моторадио с интересным рассказом о своих сезонных путешествиях 2026. Продолжим через пару минут.

0: Наталья Луковникова в студии Моторадио. Итак, путешествие 2026 в сторону Ярославля. Ты заикнулась про Тверскую область. Что ты там видела?
1: В Тверской области тоже, на самом деле, довольно много всего. Мне в свое время очень понравился Торжок, и под Торжком я посмотрела усадьбу достаточно большую. По-моему, поселение называется, не знаю, как правильно поставить ударение, грузины. Вот. А в этот раз давайте сделаю тоже рекламу. Оказывается, что у нашей команды есть слушатели из Москвы, супруг с супругой, оба юристы, которые почему-то, душа у них, в общем, к этому легла. Они купили руинированную усадьбу в деревне Ладьино в Тверской области. И я о ней еще тоже обязательно расскажу на Моторадио, просто я двигаюсь последовательно, надо сначала закончить с Ярославской областью, вот, и они, конечно, по крупицам собирают историю этой усадьбы, она, безусловно, тоже фамильная, то есть ее построили определенные люди, и вот разговаривая с ними, я поняла, что у меня, наверное, раньше не было такого впечатления, хотя это лежало на поверхности. Я вот не раз говорила, что для меня мотопрогулки – это не просто эмоция, это историческая справка, но не просто голые факты, а у меня таким образом внутри меня появляется чувство истории, растет и развивается. И в этот раз я поняла, что такая усадьба это как маленькая голограмма всей страны, потому что обычно в семьях таких некоторое количество детей, они вырастают и занимаются разным, они, если это инженеры, архитекторы, военные, соответственно, тоже перемещаются по России и оставляют свои следы в ее других регионах. И в этот раз, вот я сейчас не помню всех данных, потому что пока я не дошла до написания исторической справки, я только послушала о них, что даже одно время один из представителей этого рода был в Грузии, там где-то в музее, вот они его даже помнят и что-то.
0: Поэтому такое название?
1: В Грузии.
0: Да.
1: Ну, Грузия – это Грузия. Вот, то есть даже там, вот на такой ширине, да, на таких просторах географических, они отметились. Сейчас это соседняя страна, получается. И в этом плане начинаешь чувствовать не только время, но, наверное, основное, что когда-то мне стало, вот я прошу отделять, да, что знать-то это ты знаешь, а как-то вот глубоко чувствовать и понимать, это позже наступает, когда начинаешь через историю разных, в том числе промышленных зданий, чувствовать индустриальный прогресс, как он развивался, как шла эта конкуренция, как технологии сменяли друг друга. А здесь начинаешь чувствовать какой-то вот масштаб действия на территории, что, например, той же самой семьи, куда они уехали, в каких областях они работали, и прямо видно, как это вот, как капилляры это распространяется по всей России, и это, конечно, я почувствовала в эту поездку тоже такую достаточно дождливую, вот, что это действительно так. И по пути мне удалось еще две усадьбы прихватить, и о них я тоже позже расскажу на Моторадио. Обязательно слушайте подкаст «Мотопрогулка выходного дня».
0: На оставшуюся часть мотосезона, август еще весь впереди, будем надеяться, что он будет по суше, хотя, в общем-то, я смотрю на следующей неделе, правда, это еще конец июля, но там тоже опять тепло, но сплошные дожди рисует нам погода, прогноз погоды. Куда планируешь вообще?
1: Честно говоря, как-то, наверное, таких больших пробегов, там, Дагестан, Сочи, мне не хочется сейчас в южные страны, южные края, вернее, нашей родины, и на самом деле не хочется далеко, и мне хочется поехать снова в Беларусь, потому что в прошлом году по недостатку времени я не доехала ни до Бреста, ни до Гродно, хочется восполнить вспомнить этот момент. Хочется действительно поехать, раз уж начало положено, и поколесить по Ярославской области. В конце концов, кроме того, чтобы останавливаться в самом Ярославле, да, там можно посмотреть и другие города, но, правда, я немножко уже заглядывала и в Ростов-Великий, и в Переславль-Залесский, но, тем не менее, я думаю, там рядом можно что-то найти. И посмотреть то, что я не досмотрела из-за дождливой погоды. Я думаю, что мои вот планы, они такие нехитрые, и, честно говоря, наверное, чем дальше, тем больше, нежели длина маршрута, меня привлекает сложность дороги или действительно грандиозность того, что можно на этой дороге найти. Потому что, ну вот, если вы слушали последний подкаст про Леонтьевскую церковь, ну, посмотрите даже там на фотографии, и не только на мои, на другие фотографии в сети. Это великолепное сооружение, и на нем еще остался купол, и много где, в отличие от Ленинградской области, ну, то есть у нас тоже такое бывает, но это в основном следы фресок. Можно увидеть что-то более детальное, что-то более хорошо сохранившееся, и это впечатляет.
0: А сам Ярославль, какой он вообще?
1: Он тоже замечательный. Ну, я не знаю, мне кажется, что Ярославль, не знаю, с чем сравнить. В свое время я была поражена, приехав в тот же самый Торжок, насколько маленький город Торжок, и стоя на мосту или где-то на реке, на набережной, сколько вокруг себя храмовых комплексов ты видишь. И Ярославль, конечно, производит такое же впечатление, и ну, понятно, что там это все может быть в лучшем состоянии, чем было в Торжке, потому что хорошо это выглядит. Мне очень понравился Ярославль, так что если вы не были там, тоже рекомендую заглянуть.
0: Но сейчас такой город, мне кажется, тоже наполнен туристами. Тебе вообще не мешают другие туристы?
1: Хороший вопрос. Нет, наверное, не мешают. Стараюсь их игнорировать. Как мы знаем, значит, жителю Санкт-Петербурга туристы мешают на Невском. Во всех остальных местах, я думаю, можно смириться. Стараюсь сливаться с туристическим потоком. Хотя, конечно, когда их очень много... Ну, мне кажется, все-таки в городах России такого нету, чтобы вот тебя преследовали организованные туристические группы, поэтому все более или менее в порядке.
0: Терпимо.
1: Да.
0: А, кстати, вот вопрос вообще такой, он не только к этой поездке имеет отношение. Вот когда у тебя дальняя дорога, ты выезжаешь, о чем ты думаешь вообще? Как складывается твой образ мыслей?
1: Как я планирую то, что будет, дальняя дорога.
0: Ну, вот, нет, непосредственно в процессе передвижения. Чем занята твоя голова?
1: Для меня мотоцикл – это медитация своеобразная. То есть мы в обычной регулярной жизни заняты разными проблемами, задачами. На самом деле, ну, если вы не знаете, вдруг я считаю, что единственное, что я делаю хорошо – это пишу стихи. Мотоциклом я управляю, наверное, не так хорошо. И я даже физически чувствую, что если ты очень зарегулирован, у тебя график, как пелось в знаменитой песне, если у тебя какие-то задачи, голова все время занята, то в ней нету места пустого и творческого пространства для того, чтобы, например, приходило вдохновение и писались стихи. И для меня именно дальняя поездка, то есть не вот не мод-прогулка выходного дня, когда мы там с вами за субботу за один день, да, можем туда-сюда вернуться, или даже там два дня, именно вот хотя бы полторы недели, это действительно время, когда ты проводишь много времени на мотоцикле, в дороге или даже там в ходьбе, и чувствуешь, как все эти залежи проблем, они уходят, и наступает вот этот вот какой-то необходимый творчеству тихий покой. И, собственно говоря, для меня поэтому поэтому это своеобразное такое переключение. Мне очень вообще нравится ехать, на самом деле, не только на мотоцикле. Вот, я могу похвастаться собой как артефактом человека, который 12 лет, получив права на мотоцикл, я не мог сделать то же самое с машиной, и вот, наконец, я получил права на машину, и, доехав до Выборга пару раз, первое, что я сделала, это села и одним днем проехала 1100 километров в Санкт-Петербург, закрытый город Саров, и, честно говоря, мне очень понравилось.
0: Есть ли шанс, что ты пересядешь на автомобиль и будешь путешествовать на нем, как в более комфортном транспорте?
1: Зимой, зимой.
0: Зимой, мне кажется, некомфортно нигде.
1: Но мотоцикл – это, конечно, немножечко другая история. Как-то чувствуешь там все-таки, наверное, большую свободу, может быть, за счет какой-то возможности обзора, за счет его маневренности. Я вот знаю, что некоторые аспекты именно технического управления мотоциклом кому-то приносят радость, кому-то нравится тормозить и разгоняться. Да, мне очень нравятся повороты. Я просто их люблю. Поэтому, когда есть какой-то хороший, красивый поворот, вот, и туда можно как-то так медленно, накренившись, значит, зайти, меня это всегда радует. Ну и, конечно, даже, знаете, наверное, осенью. То есть не только у нас август остался, я надеюсь, но еще сентябрь и даже немножко октябрь, когда вот это все начинает менять свои цвета, и ты едешь там на мотоцикле, или ты видишь закат. Это такие впечатления, которые, ну, как сказать, ты их чувствуешь, и ты понимаешь, что ты, даже если будешь пытаться остановиться и схватиться за фотокамеру, то, во-первых, это не передаст всего того, что
0: конечно
1: было, вот, и поэтому остается только вот ехать, в этом пребывать, этим наслаждаться, и на мотоцикле это очень остро переживается. Мне нравится мотоцикл, надеюсь, я не сменю его на четырехколесного друга.
0: Ну что ж, Наташа, спасибо тебе за очень интересный рассказ. И напомню нашим слушателям, что уже начинается, сегодня открывается фестиваль «Балтик Ралли». Наталью вы можете там встретить, посетить ее экскурсии. Вся информация на сайте, в группе ВКонтакте «Балтик Ралли», на информационном стенде, который там есть непосредственно на месте, на рыночной площади. Моторадио тоже собирается туда приехать.
1: Тогда увидимся
0: только,
1: там.
0: Только в субботу.
1: Хорошо, увидимся.
0: Да, мы приедем как буржуи проводить там время, развлекаться исключительно, а не работать.
1: Мне кажется, это правильно. Но если у кого-то будет желание пообщаться, да, то пишите, я с радостью встречусь с вами на площадке.
0: Спасибо. Наталья Луковникова, автор и ведущая программы «Прохват», «Мотопрохват» выходного дня, мотопутешественница, ученый, кстати говоря. Да. Вот, и до встречи в эфире. Счастливо.
1: Всем пока.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Есть такой тонкий момент, чисто бытовой, когда там же у вас жилой комплекс, и мотоциклисты приезжают, и немножко так за вас страшно, что бабушки начнут звонить в полицию, что внизу собрались банды
2: разбойников,
1: гангстеров.
2: Колеса.
1: Это как-то вы решаете как-то? И вообще, есть ли эта проблема?
2: Мы изначально с этим столкнулись, да, действительно. Приходили к нам пару раз жалобы, вот. Но мы всем своим клиентам объясняем, чтобы они парковались перед домом, вот, выключали.
1: И заходили во двор уже пешком,
2: либо,
1: да?
2: Закатывались, да, ага. Вот, либо, в принципе, оставляли перед воротами нашими ролетными, то есть там можно, там же парковка, вот, и, да, проблема решена, абсолютно моментально решилась, потому что, ну, ребята все, слава богу, понимают, с пониманием относятся.
1: Ага.
2: То есть проблема вообще на корню решена.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Суперзвук 80-х.
1: Добрый день. Вы слушаете Моторадио, микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Суперзвук 80-х». Это программа, посвященная музыке 80-х годов, которая выходит в эфир с начала 2026 года, то есть еще относительно недавно. И вот летний период – это время, когда грех делать какие-то новые выпуски, познавать что-то новое. И поэтому мы занимаемся тем, что повторяем старое, то, что уже звучало в предыдущих выпусках. Лучшие из этого снова в эфире Моторадио в новых выпусках программы, летних выпусках, летняя серия программы «Суперзвук 80-х». Начинаем сегодня с Джорджа Харрисона, «Cloud Nine», 1987 год, продюсеры Джефф Лин из группы «Electric Light Orchestra», конечно же, и большой друг и товарищ Джорджа Харрисона, в частности по группе Traveling Wilburys, да и не только по ней. Джордж Харрисон в программе «Суперзвук 80-х».

Группа «Каша Кунгу», 83-й год, «Душа» — их хит, самый главный, наверное, хит. Я вот слушаю эту музыку и пытаюсь понять, где же все-таки грань между поп-музыкой и рок-музыкой, ну это если в широком смысле, где грань между танцевальной музыкой и, скажем, новой волной британского рока и поп-музыки. В общем, я никогда не была любительницей делить музыку по жанрам. Есть два главных жанра, как вы знаете, наверное, прекрасно. Это нравится и не нравится. Вот, это нравится. Как и все то, что звучит в этой программе. Иначе бы это не звучало в этой программе. Суперзвук 80-х на Моторадио. Ну вот со следующим исполнителем все более или менее понятно. Его окрестили первопроходцем евродиско. Действительно прекрасная танцевальная музыка этого музыканта тунисского происхождения, еврея, кстати говоря, Эфэр Дэвид в программе «Суперзвука 80-х» и его главный хит «Words».

When Will I Be Famous? Группа Bros, дуэт из родных братьев Крейга Логана, нет, это их друг был, а братьев звали Мэтт и Люк Госсе. Оба потом продолжили сольную карьеру после распада группы. Группам нужно, которые рассчитаны на молодежную аудиторию, подростковую преимущественно, вовремя уходить, потому что нет ничего страшнее, чем престарелые мальчики на сцене, которыми кишит, в частности, российская эстрада, к сожалению. Далее, нет, не далее, вот что касается группы Брос, она мне навела такую мысль, это запись 86-го года, 40 лет назад хит был этот, и действительно, обожание этой группы тогда достигло огромных размеров, ну, сравнимо, наверное, с Beatles, может быть, только более сжато во времени все это происходило, и, наверное, может быть, даже сравнимо с тем, что происходит сейчас, но сейчас как бы вот эти все мальчиковые группы, особенно вот корейские сейчас в моде, они как бы вся любовь больше в интернете, всякими там смайликами выражается, а тогда все это было живое, настоящее, истинное. И справедливости ради замечу, что несмотря на то, что группа мальчиковая, рассчитана, конечно, преимущественно на покорение девичьей аудитории, мальчики были похожи на мальчиков тогда. А сейчас не всегда понятно, мальчик на сцене или девочка, да и в жизни, в общем-то, тоже. Далее, типичная девочка, красавица, умница Сандра. Главная, наверное, звезда 80-х, танцевальной музыки 80-х, Сандра, In the Heat of the Night.

мелодизм и немного грусти, как гласит анонс к этой программе «Суперзвук 80-х», который звучит в нашем эфире. Вот это вот немного грусти очень свойственно также и этой композиции, которая была безусловным танцевальным хитом. Песня 84-го года группы «Alphaville» «Sounds Like a Melody». Как и следующая композиция, где тоже немного грусти. Но я бы не сказала, что это грусть, это может быть такая меланхоличность, приятная весьма, которая в сочетании с танцевальными ритмами дает такой невероятный эффект, очень привлекательный. Это «Savage» и «Only You», 84-й год.

Продолжается программа «Суперзвук 80-х». Можно, конечно, до бесконечности говорить о том, какая раньше была прекрасная мелодичная музыка, не то, что сейчас, какие были чудесные юноши, какие были прекрасные девушки, какие были голоса, какие были композиторы. Ну и потом в результате меня упрекнут в том, что это какое-то старческое брюзжание. Ну, в принципе, сама программа о музыке прошлого – это и есть, наверное, старческое брюзжание, но в самом хорошем смысле. Ничего тут не поделаешь, к сожалению, все мы не молодеем, и все мы понимаем, что что-то из прошлого, то, что остается с нами и по сей день, и то, что и по сей день вызывает какие-то приятные ощущения, чувства, мысли, все это действительно хорошо и истинно. В отличие от многого проходящего, которого допало до очень было им раньше, в общем, много, как и сейчас. Конечно же, просто сейчас благодаря коммуникациям развитым, интернету, все это стало более доступно, упрощенно и многочисленно. Ну, не будем об этом, лучше послушаем хорошую музыку. Еще один танцевальный номер Пола Абдул, прекрасная Пола Абдул, 88-й год, и ее хит «Straight Up» в программе «Суперзвук 80-х».

одна из моих любимых песен из репертуара Алана Парсонса, Alan Parsons Project, Too Late, и альбом Gaudi. Это у нас, по-моему, 84-й год, да. Еще один монстр музыкальный, Пол Маккартни, No More Lonely Nights, хит номер один из альбома 84-го года, Give My Regards to Broad Street, в программе «Суперзвук 80-х». I can wait

Пол Маккартни и Дэвид Гилмор на гитаре. Прекрасный звук, прекрасный суперзвук 80-х. И в завершении сегодняшнего выпуска «Человек в черных очках» Фанси. Немецкий исполнитель «Flames of Love», знаменитый его хит из одноименного альбома 88 года. Ну а с вами была автор и ведущая программы «Суперзвук 80-х» Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
1: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии появляется лучшая, наверное, в Петербурге женщина, обучающая вождению мотоцикла, Яна Тресков, великолепная. Яна, добрый день, привет.
1: Привет, привет.
0: Давненько не было, и множество вопросов и так далее и тому подобное. Посему прямо по списку и пойдем. Как поживает мотошкола?
1: Да ничего, живы, слава богу.
0: Базируетесь там же?
1: Да прям.
0: Да вы же где-то рядом же были.
1: Были. Я вот проехала там сегодня. Снесли же все там в окрестностях. И наше здание тоже.
0: Из-за чего? Это ты нагрубила правительству города?
1: Мы были с ними милы, но... В общем, в прошлом году нас попросили строиться мост. Рядышком,
0: ну да, слушай,
1: знаете,
0: да, действительно.
1: Плюс еще компания Settle развернула свою большую стройку.
0: И бедным мотоциклистам и негде поучиться.
1: Да,
0: ну, а что сейчас, где,
1: мы
0: что,
1: справились,
0: как?
1: Мы справились, это было великолепно и очень сложно. Мы переехали на Уральскую 4В, в похожее здание, на 7-й этаж, та же площадь. И мы провернули с командой мотавров просто нечеловеческие процессы, чтобы из заброшенного здания без света, тепла, воды и прочего-прочего сделать достаточно приятную на данный момент учебную площадку.
0: То есть у вас там есть свет, есть стол, на нем стоит компьютер какой-то, да, мышка есть, клавиатура, можно как-то там ввести какой-то график или как что? То есть
1: учебная площадка, 1700 квадратных метров площади, где можно заниматься вождением мотоцикла.
0: Ну, получается, она крытая.
1: Да, это здание.
0: Ага. Что-то вроде гаража закрытого, да, вот этого.
1: Да, это бывший завод имени Калинина, который потом был не заводом, а теперь вот у нас там приятные соседи и все хорошо.
0: Слушай, а отражается это на стоимости, наверное? Аренда какая-то.
1: Конечно.
0: И, соответственно, становится дороже. Больше приходится платить людям за обучение.
1: Да,
0: это вообще как-то
1: да.
0: отпугивает или как? Как ты с этим борешься?
1: Так как с этим можно бороться? Дело не в нас, дело не в них, дело во всем происходящем, что вы не знаете, да?
0: Ну да, тоже верно.
1: Насколько
0: да.
1: дорого становится жить постепенно, и, конечно, это отражается и на нашей работе, мы вынуждены повышать цены. Но что мы делаем еще? Вот сейчас, раньше у нас был курс 18 часов вождения, официальный для получения категории А. Теперь он стал 20 часов. Это по госпрограммам стало 20.
0: Мы сделали... В смысле, это обязали вас,
1: обязали,
0: да?
1: Так, да.
0: Ага.
1: Мы сделали 20, но цену не повышали. То есть за 36 тысяч человек с категории Б может теперь учиться 20 часов.
0: Так.
1: Вот. Ну, повышение будет, наверное, как обычно, в новом году, там, с 1 января. Но пока на текущий момент мы ничего не делаем, просто стараемся работать побольше и людям дать побольше.
0: Слушай, да, давай начнем с всякой такой плохой сплетнической информации, не конкретно про вас. А вот, например, наш друг и товарищ, почти что депутат, господин Андрей Иванов, известный как проректор, это московская компания, тусовка, ты знаешь, может быть, это Мото Москва, лидер этого движения, он в последнем своем выпуске в нашем же эфире рассказал о том, что появилось вот буквально сейчас очень много мотоциклистов, новичков, которые по странным очень схемам сдают. И прямо у него целый эфир был посвящен вот этому всему, вот этой всей там, ну, коррупции, в кавычки возьмем, мы свечку не держали. Но, тем не менее, очередной раз в сторону мотошкол было брошено вот это вот, значит, ну, не обвинение, конечно, но такие подозрения всякие ужасные. Что бы ты сказала по этому поводу? Какова ситуация?
1: Возможно, бросает правильно, но к нам это точно не относится. Мы настолько сильно в стороне стоим от этих всех вопросов.
0: Но вы же учите, обучаете на права?
1: Мы обучаем, да, абсолютно честно. У нас честно сдают от 5 до 75% группы, которые приходят в ГАИ. Никаких разговоров ни о чем таком мы не заводим.
0: Вот мы тебя хотели позвать в прошлый раз, у тебя как раз была сдача, да? А как это происходит? То есть ты как директор школы, ты едешь или как?
1: Ну, есть организация лицензированная, которая водит нас в ГАИ.
0: Так.
1: Мы едем все вместе.
0: Сколько обычно человек?
1: Ой, у нас прям команда едет.
0: Ну, 10-20.
1: Команда – это я и два еще инструктора.
0: Так.
1: Мы занимаемся там именно активной поддержкой учеников на площадке.
0: Это вот это вот «не волнуйся».
1: Да, «не волнуйся», это экипировку протягивает, это делает то. Ну, то есть у каждого своя роль. Моя роль обычно такая успокаивающая.
0: А это можно, да, там?
1: Ну, мы в стороне стоим, но я... чаще всего, когда вижу, что кто-то начинает впадать в панику или какие-то процессы пошли не те внутри человека, я пытаюсь этот вопрос решить, найти, ну, есть, естественно, у меня какие-то способы для этого, помогаю человеку справиться с волнением. Ага. И, ну, в общем, все вместе работает на то, что у нас очень хорошо сдают экзамен. Честный результат от 50 до 75% группы, вышедшей на экзамен. Вводим мы там обычно от 25 до 35 человек, ну и, соответственно, мы никаких результатов не скрываем, все видят.
0: То есть 30 человек привезла, 20 вышли с правами, а 10 подучиваются, да?
1: Да, дальше уже в следующий раз сдают.
0: А что для ученика, который не сдал? Насколько это травматично?
1: Ну, зависит от его самооценки, самомнения. Бывает травматично, когда человек воспринимает это как личный проигрыш.
0: Мы говорим про человека-девушку.
1: Нет, чаще всего это как раз с мужчинами происходит.
0: И могут выйти прямо слеза.
1: Не слеза, но может бушевать, да. Вот как я мог не сдать, например. Нет, девушки обычно к этому легче относятся, потому что они воспринимают более реалистично свои возможности. Поскольку все-таки результат экзамена – это на 50% работа наша с человеком, чтобы дать ему навык. То есть там конкретные шаблоны, вот четко, вот если ты сделаешь строго по инструкции, то у тебя все получится. А эти шаблоны уже давно выверены, на тысячах людей отработаны, работающий механизм. Но есть еще 50%, это, конечно, его нервная система, его какие-то представления о себе, волнение, тревоги, боюсь сдавать экзамены, боюсь людей в форме, какие-то такие моменты. Боюсь, когда на меня все смотрят, еще плюс волнительная обстановка, там вокруг все такие трясутся, еще влияют такие вещи, как жара, например, или холод. Когда много часов их там держат. Ну, потому что экзамен в целом так устроен, что в нем ничего не клиент-ориентировано вообще. То есть не будет тебе ни холодной водички, ни тенька, ни стульчика, ничего.
0: То есть это вот грубый инспектор в фуражке.
1: Нет, инспектора, кстати, милейшие люди, совершенно вежливые.
0: То есть во всем этом ужасе инспектора еще ничего, да?
1: Профессиональные совершенно и прекрасно выполняющие свою задачу. Вообще вопросов к инспекторам нет.
0: А бывают какие-то ситуации конфликтные, ну, для понимания? Вот ученик сдает, и ему кажется, что он все проехал, что это, ну как же так?
1: Есть же камера, если необходимо, нам это можно посмотреть. Но обычно уже позже, при разборе, после экзамена. У нас была ситуация.
0: А насколько инспектор...
1: Буквально последний экзамен. Значит, человек не сдал, все, уехал с экзамена, пишет мне о дополнительных занятиях, о том, как записаться на следующий экзамен. И тут у нас там сообщают, что пусть приходит получать права. То есть у него в карточке написано «сдал», а он-то знает, что он не сдал, но все равно поехал.
0: Так.
1: И там дальше уже, ну, он знает, что он не проехал восьмерку, он выскочил из упражнения. И смотрели камеры, убедились, что он действительно не сдал, что это была ошибочная запись. Ну, конечно, было бы для него приятно, если бы его все-таки взяли. Мы находимся в целом с Матавром на белой стороне этого процесса.
0: Но почему ты все время это подчеркиваешь?
1: Ну, потому что это факт. Факты лучше...
0: Ну, смотри, если бы ваша школа была, там, скажем, контраварийного вождения, понятно, специфика или там еще какая-то, вот, а у вас школа, которая обучает на сдачу, и при этом вы в стороне.
1: Ну, почему? Мы не в стороне от процессов обучения, мы наоборот, в глубине этих процессов, но мы в стороне от коррупционных процессов, от всех. Дело в том, что люди бывают, приходят, или звонят, или пишут с четким ожиданием о том, что... Да там же не сдать. Кто-то им рассказывает о том, что там злые инспектора, которые все хвалят, и ты не сдашь сам. Ну, приходится переубеждать и показывать нашу статистику, и в целом объяснять на пальцах, что называется, что ты сдашь. Что сдать несложно, если ты умеешь. Ты должен сделать вот это, вот это и вот это. Вот эти вот 18 или, как сейчас, уже 20 часов, это не просто часы. Мы не делаем короткие курсы, мы не сокращаем, потому что практика показывает, опять же, на тысячах людей, то есть усредненно, что большинство людей не способны за меньшее время адекватно научиться. То есть можно дать ему 12, но он будет, ну, такой. И где-то в ключевом месте он совершит ошибку, которая будет стоить ему одной попытки на экзамене. А вот 18 часов уже рабочий инструмент, который на большой массе
0: людей.
1: Это
0: и для мальчиков, и для девочек.
1: Да, да, неважно. Да? Да, ага. Просто косячат разными способами, по разным причинам. Ага. Люди. Поэтому вот за 18 часов мы укладываемся.
0: А откуда
1: за 20
0: такой,
1: часов.
0: Откуда фон в интернете вот этот устрашающий? В чатах пишут, ой, такая проблема, не сдать, надо заплатить, и будет проще. Ну, вот
1: потому что мы тоже видим, как сдаются экзамены. И 95% участников экзамена остаются на доске на первом упражнении, и дальше его проехать не могут.
0: Это что за упражнение?
1: Первое упражнение такая доска, вот такой высоты, да, длинная, такая черная. На нее надо въехать, и с нее надо выехать в конце
0: длинная.
1: И остановиться перед вступлением.
0: Ну, да. Длиннее, чем мотоцикл, да?
1: Конечно, да. И 95% участников экзамена не способны эту доску преодолеть.
0: То есть, в чем там сложность?
1: В том, чтобы удержаться, не вцепиться руками, не завалиться с мотоциклом. Великолепное упражнение, мне оно очень нравится. И оно действительно решает для сотрудников ГАИ задачу по быстрой оценке людей, умеют они сдавать экзамен.
0: Слушай,
1: да?
0: А подожди, заинтриговала. А доска широкая?
1: Ну, вот такая.
0: То есть, ну, шириной чуть больше колеса.
1: Шире, конечно, она шире, чем колесо. Ну, вот, я не знаю, переезжал бы ты ручей, например.
0: Ну да.
1: Все то же самое, по бревнышку. Ну, то есть, это некий базовый навык.
0: Это такие сложные упражнения сейчас.
1: Конечно. Оно не сложно, если ты умеешь. Но если ты не умеешь, если ты не учился или тебя не обучали, то эта доска непреодолима.
0: А уже восьмерка – это вообще трэш, это потом, да?
1: Все? Ну, в том-то и дело, что доска – первое упражнение, поэтому
0: и
1: все там
0: сразу
1: остаются.
0: Сразу всех рубят.
1: Да. Я говорю, что это очень приятная работа, когда 95% участников через полторы секунды заканчивают свои экзамены и ходят. Есть конкретные навыки, которые человек на мотоцикле должен приобрести, чтобы, ну, как минимум, проехать доску. Этого недостаточно, чтобы ездить
0: на
1: мотоцикле.
0: Ну, давай пофантазируем. Вестибулярный аппарат хороший, например,
1: допустим, да?
0: Ты не волнуешься, ты спокоен, ты сто раз ездил, там, ты рисуешь какую-нибудь там полосочку мелом, что вот на ней тренироваться,
1: мы тренируем такие
0: да?
1: же упражнения, просто дело не в упражнениях, не в самих, а в базовом навыке, которым человек или владеет, или не владеет.
0: А там надо как-то побыстрее газануть, что и проскочила.
1: Можно и газануть, просто надо еще в конце остановиться вовремя. Дело же не только в проезде этой досточки, а в том, что там еще есть
0: стоп-линия. Ну, надо же, слушай, вот прямо сегодня открытие для меня, вот эта досочка ваша. А народ, бывает так, что приходят и говорят, ну как, вот действительно, в интернете столько всего написано, неужели вы можете меня там, вот как ты разговариваешь с людьми, которые зомбированы вот этой...
1: Да я с ним не разговариваю, к нам приходят уже те, кого расколдовали, кто-то из друзей им подсказал, что вот я сдал там-то, и, пожалуйста, приходи, тебе тоже так сделают. В целом у нас дела не на 100% хороши, потому что мы, поскольку все нас знают, и мы специализируемся на сложных случаях, нам приходит очень много людей, которых бы никто не смог научить.
0: Или переучиваются, или
1: ну,
0: как?
1: Неважно. По сути, люди, которым тяжело дается этот навык. У нас их, ну что говорить, у нас где-то 30% людей не умеют водить велосипед среди учеников. И мы их из состояния, когда они вообще не доверяют двум колесам абсолютно и не могут ехать, превращаем в людей, которые ну, там, спустя 18-20 часов способны сдать экзамен. Может быть, они еще к тому моменту не доходят до состояния, чтобы ездить прям вот свободно, владеть мотоциклом в городе. Но это уже огромная работа, которую человек провел, да, и мы с ним провели. Вот, у нас таких треть сейчас.
0: Это прямо, значит, человек приходит куда-то в мотошколу, ему говорят, не, парень, мы вот есть Тресков, вот туда иди, потому что мы нет времени, не занимаемся вообще.
1: Похоже на то, да. То есть достаточно много таких к нам тянутся именно потому, что мы можем с ними работать, у нас есть чем, мы знаем, как с ними обращаться.
0: А ты книжку не пишешь какую-то?
1: Никто же не читает книжки.
0: Ну, почему? Очень задорого продавать, там 10 тысяч рублей, например, за главу.
1: Я делаю только то, что работает, а что не работает, не делаю.
0: Есть вообще своя какая-то, своя личная методика? Может быть, отчасти секретная какая-то?
1: Ничего секретного. Все в свободном доступе. Пожалуйста, берите. Но никто не берет.
0: Не, ну я, ну подожди, ну надо же как-то, ну я не знаю, какую-то интригу повесить. Ну нельзя так, ну отвечать. Скажу, что знаю секреты.
1: Даже меня знаешь, я не отличаюсь слишком большим пафосом в этой...
0: Ну, все равно интересно, все равно директор мотошколы, это же крутяк. Слушай, скажи мне пару слов об инструкторах. Кто у тебя, да что? У тебя же есть, по-моему, девушки,
1: ребята,
0: да?
1: Да. Я всегда говорила, и сейчас скажу, что хорошо обучать вождению мотоцикла должен человек, у которого есть достаточная такая отцовскость, материнскость. То есть эти люди наши,
0: то есть,
1: как бы, детишки.
0: Пожилые.
1: Да. Не, дело не в возрасте. Определенная доля заботливости должна быть, чтобы вести человека как своего, как своего близкого.
0: То есть некий контакт, чтобы установился,
1: конечно, да?
0: Да. Так.
1: Поэтому да, с девушками работать очень хорошо. У нас Маша есть, Оля есть.
0: Это которая с красными волосами?
1: Это Мария, да. Она у вас была на
0: эфирах.
1: Вот. Ну и Дмитрий, человек, который сейчас, скажем так, такой папочка, да, во многом. Ну и леща может выдать, если это необходимо.
0: Ого, даже вот да. Так вот.
1: Такая очень хорошая команда, такая немножко разноплановая, и очень качественно, красиво закрывают эти все как бы запросы от людей. Мне нравится. Вот. Хочу еще людей, но пока что мы их не прокормим, потому что дела действительно непросты.
0: Инструктор может зарабатывать, ну, скажем, сотку? Может?
1: Гораздо больше зарабатывают наши инструктора. Я подозреваю, что наши инструктора зарабатывают больше всех в городе Санкт-Петербурге среди инструкторов.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: Так ты же им платишь, а и при этом подозреваешь.
1: Я не знаю, кто кому платит какие деньги в других школах.
0: А, у вас организовано, да?
1: Я имею в виду, что нашим инструкторам у нас хорошо платят по причине того, что я считаю, что им должно быть с нами хорошо. У нас, если они будут себя чувствовать плохо, недооцененно, голодно, то они не смогут так работать с людьми, как должны.
0: А инструктора трудно найти сейчас?
1: Невозможно. Инструктора надо выращивать.
0: Слушай, а что за ситуация? Вот у нас мотомастерская, тоже проблема. Например, хорошего мастера вообще не найти. Ну, и многие говорят такое.
1: Мы специфические в этом плане, мы не ищем, мы выращиваем. То есть это должен быть кто-то из наших, из выпускников, из тех, кто нашей темой проникся и готов там внутри вариться.
0: Но есть опасность, и мы часто наблюдаем, когда такой человек открывает свою школу.
1: Да, пожалуйста.
0: Ну, как пожалуйста,
1: чем больше хороших школ, тем лучше.
0: Это заголовок из газеты. А так-то, неужели не обидно?
1: Ну, нисколько. Это настолько тяжелая работа, что если вдруг кто-то еще решится таким заниматься, я буду только рада.
0: В чем тяжесть? В чем? Ты, господи, ты веселый, говоришь, девочка, поставь ногу сюда, рукой вот это нажми. И что там, господи?
1: Я сейчас не очень много преподаю. Я сейчас взяла на себя больше или там некое повышение квалификации. То есть если именно в занятиях я занимаюсь вот определенными навыками конкретными, то есть веду отдельные уроки и занимаюсь сложными случаями. То есть когда кто-то там, ну, явно тяжело, как по каким-то причинам, ДТП было или что-то еще, какие-то психологические проблемы, то я тогда включаюсь и беру этих людей на себя. Вот. Но в основном я занимаюсь, да, административкой и ремонтом, стройкой. В общем, в этом году я больше прораб, чем инструктор.
0: Это все, ты имеешь в виду не собственную квартиру, а
1: нет,
0: вот это
1: конечно,
0: как раз.
1: Я имею в виду вот это вот все, да, у меня 1700 квадратных метров бесконечного геморроя.
0: То есть водопровод, свет, интернет.
1: То крыша течет, то пол развалился, то там надо денег, там надо то, там все, там кого-то позвать, кого-то найти, что-то закупить. В общем, я занимаюсь очень большой степени этим.
0: С другой стороны, если трещина в полу, то как раз и хорошо небольшое трещина в полу, то как раз и хорошо небольшое эндуро прямо на месте. Прервемся ненадолго. Я на

0: Вы слушаете Моторадио, мы продолжаем эфир. Замечательная, замечательная Яна Тресков у нас в эфирной студии, руководитель школы Мотавр. А то мы совсем забыли это название, правильно? Все, остался бренд?
1: Конечно.
0: Итак, у тебя постоянный приток какой-то этих желающих? Или все-таки это волны какие-то? И вот как это обстоит? Стоит очередь или наоборот? Или бывает, что вообще никто не приходит, и вы сидите без хлеба?
1: Нет, мы с хлебом, все хорошо. Наш адский переезд очень сложный. Я сомневалась, но у нас все получилось.
0: Сомневалась, что выживешь.
1: Что получится. Дело в том, что нельзя прерываться, конечно же, поскольку люди на нас надеются, да, они идут, ожидая, что будет и где заниматься, и чем заниматься, и на чем заниматься, и так далее. Это многолетняя выстроенная работа, и, конечно, люди идут. Но получается, что 30 декабря нас попросили, то есть мы съехали со старого помещения, а уже 15 января мы заработали в новом помещении.
0: Ну, это может только наша российская женщина, которая коня на скаку
1: точно,
0: и переехать
1: точно.
0: Может быстро, да?
1: Да.
0: Слушай, а вот ты говоришь переезд. А что там переезд-то, господи? Сели на мотоциклы и переехали.
1: Ребята из точки Б, знаете, таких,
0: конечно,
1: они у вас, наверное,
0: да,
1: тоже уже были. Они нам помогли, вообще, это было чудесно. Сами со мной связались, говорят, у вас там что-то творится сложно, давайте мы вам поможем. Так вот, мы двумя машинами с прицепами перевезли 22 мотоцикла одной ходкой.
0: Ого!
1: Это был рекорд вообще, я такого не видела. У нас очень много добра мы накопили за
0: какое
1: время.
0: Добро в школе?
1: Так в том и дело, да, не ожидалось. Ну, это как переезжать.

0: Переезжаешь, ты знаешь, да, вначале, ну, вроде ничего нет, да, потом начинаешь переезжать и оказывается. В общем, стройка одна история, переезд совершенно другая.
1: Подожди, в одном грузовике экипировка, в другом, я не знаю, туалетная бумага, что там.
0: Не, экипировку мы там, все остальное, мебель мы перевозили отдельно, но вот именно с мотоциклами это было, конечно, прям пошли на рекорды. Вот 22 мотоцикла влезло, и мы поехали как караван.
1: У тебя в школе 22 мотоцикла?
0: Ну да.
1: Серьезно?
0: Ну да. Я же говорю, что мы достаточно крупные и стараемся делать так, чтобы у людей было изобилие, то есть, чтобы погоди, все необходимое.
1: Подожди, урок длится, предположим, там, не знаю, 4 часа, ну, например. Ну, значит, 20, если
0: обычно
1: полная загрузка. Час, хорошо, час. То есть 22 мотоцикла умножаем на 1 час.
0: Нет, они, конечно, не работают все вместе. Я же говорю, что один сломался, другой там, там, сям. То есть нужно же, чтобы все это было и работало. Вот я в эту сторону и работаю у нас.
1: Есть какие-то экстремальные методы обучения? Ну, например, ничего не умеющего выпускаешь там во двор, где экскаваторы ездят, ну, там, по договоренности, вот, и выжил, все, значит,
0: ну,
1: боковое зрение обрел.
0: Выжил? А тяжкие телесные повреждения?
1: Я пошутил неудачно, да, ну, просто интересуюсь.
0: Нет, конечно, мы, наоборот, опекаем и оберегаем очень сильно начинающего мотоциклиста, потому что по-хорошему ему нельзя испытывать острые, резкие, плохие ощущения.
1: Можно человека напугать учиться так, что вообще отпугнет?
0: Ну вот а зачем?
1: Ну, нет, ну можно такой стресс получить?
0: Ну, наверное, да, конечно. Просто это все там заклинивает внутри, и дальше обучение идет гораздо тяжелее, особенно с девушками.
1: Ага.
0: Поэтому нежно, мягко, аккуратненько, без каких-то особых рисков. Ну, то есть какое-то время держим вот в таком вот несколько тепличном состоянии, чтобы человек адаптировался. Вот дальше уже поехал или поехала, какие-то уже начались удовольствия, даже начинает получать. Когда получает удовольствие, тогда уже все хорошо. Уже можно отпускать и давать какие-то задачи прям ставить.
1: А вот ты говоришь 1700 там километров или там кубометров, что там у тебя. Это вообще большая территория? Но футбольное поле, нет?
0: Да, почти что.
1: Ну, слушай, это большая.
0: Да, да, так и нам надо много, в том и дело, что ездить от стены до стены, ничего не выполнить толком. Поэтому экзаменационные упражнения те же самые, там полноразмерная трасса, это 90 метров.
1: То есть у вас построено то, что в ГАИ?
0: Да, да, да, конечно. Ну, просто если так оценивать все это здраво, это 1 000 000 рублей в месяц аренды стоит такое помещение по городским расценкам. Поэтому мы совершили невозможное и переехали в здание, которое мало кому было нужно.
1: Арендаторов держите в подвале, прикованные, что они не могли вас с вас деньги требовать.
0: Арендодатели на нас молятся, спрашивают все время, как у нас дела, все ли хорошо.
1: Не хотите ли, давайте мы вас снизим аренду. Такого нет? Слушай, а как с бензином сейчас? И как вообще мотошкола? Поднапугались?
0: Ой, с бензином сложно. Но сейчас уже отпустила, наверное. Мы еще не знаем, мы еще не заказывали, но было трудно, что везли несколько дней. Нам же поставку делают.
1: Бензин. А у вас свой прямо где-то.
0: Приезжает
1: составить,
0: машинка,
1: да?
0: Которая нам заполняет канистры. Ну, там и сроки поменялись, и 92-й бензин по 110 рублей за литр. Ну, что делать? Приходится соглашаться, потому что иначе нам либо самим надо добывать его как-то в больших объемах, либо так.
1: Слушай, а как получается? Вот просто объясни, без точных цифр. Если стоит обучение, там, не знаю, 30 тысяч рублей, ну, какие-то дешевые, я видел цифры, там, не знаю, 40, я не знаю, сколько сейчас стоит. При затратах, которые я чувствую, у тебя есть, к сожалению, то есть содержание техники, аренда, наверное, самое такое дорогое, плюс зарплаты инструкторам и так далее. Вот это вот все, и получается, что все равно ты обучаешь в месяц столько людей, что у тебя остается как, хоть какая-то прибыль на
0: хлеб с маслом.
1: Кто
0: сказал, что мотошкола — это бизнес? Это не бизнес. Это миссия. Она не приносит прибыли. Она еле-еле теплится в районе нуля, покуда получается.
1: Вот сейчас знаешь, сколько нас слушают, и в том числе недоброжелателей твоих, всяких конкурентов.
0: Нет, ну просто...
1: Которые говорят, вот, да-да-да, слушайте ее, конечно.
0: Люди мне разные, мы общаемся иногда, там бывает, кто-то звонит, я вот хочу школу открыть. Я говорю, подумай дважды, а то и трижды. Потому что работа тяжелая, именно административная, организационная, куча всяких «но». И как сказать-то?
1: Ты очень красиво ушла от вопроса дохода, да. А бывает и истерика у тебя, когда говоришь, все, вот все нафиг, все, я женщина молодая, красивая, пойду сейчас это самое на телевидение.
0: Не, мне пока все нравится, поскольку, возможно, я просто, у меня экстремальный такой характер сам по себе, это то ли врожденное, то ли рано приобретенное. Меня этот драйв, это все происходящее и все события, они меня не беспокоят. То есть, я
1: то есть, есть определенный азарт.
0: Да, ты... да, мне интересно. Да. Я вот, например, хочу попробовать.
1: Ты представляешь заголовки газет? Известная директор петербургской школы Яна Тресков перешла на работу там, в «Газпром», куда-нибудь там сменила деятельность.
0: Да, но в целом, чем бы я ни занималась, это было бы выгоднее, чем заниматься мотошколой.
1: Вот.
0: Но мне нравится, да, это правда. Но мне нравится, и моя следующая идея, поскольку с площадками сложно, я бы хотела с кем-то договориться, с какой-то организацией, допустим, у которой есть здание нужной нам площади где-нибудь в нужном нам месте, чтобы на крыше этого здания мы бы надстроили нам этаж и сделали бы там мотошколу.
1: Ну, у меня такая идея, на более щадящих каких-то условиях, чем сейчас, да?
0: Да, да, да, да.
1: Слушай, а прекращение, например, ты всем посылаешь смс-ку, что в связи там, с переездом ближайшие полгода, в общем, все замораживается, пошли все нафиг. Это может угробить школу вообще?
0: Конечно.
1: Вот такой перерыв.
0: Ну, да, либо как минимум сильно уменьшить ее обороты. Но мы и так не делали.
1: Нет,
0: мы
1: нет,
0: через 15
1: просто,
0: дней уже были в строю.
1: Я не знаю, просто вот на радио...
0: Так дело не только в нас, да, ну, в смысле, не только в учениках, а в том, что у меня сотрудники, у них семьи, там...
1: Ну, собрать весь ваш огромный коллектив из 3 человек и сказать, значит, я терплю, и вы терпите.
0: Ну, теоретически можно, практически не надо.
1: Ну, нет, понятно, что не надо.
0: Я за них отвечаю точно так же. Они мне близкие люди.
1: Радио, если замолчит, например, на день, на два, это страшный удар, потому что люди вообще-то потеря аудитории.
0: Понимаю,
1: я поэтому и спрашиваю, что...
0: Вот примерно так же, да, примерно так же. Поэтому я делаю все возможное и даже невозможное, чтобы оно работало. Мне пока на текущий момент все это нравится. Ну, трудно сказать, может быть, я старенькая, скажу, что что-то мне этот стресс уже надоел, пойду, я не знаю, там, открою магазинчик канцтоваров и буду там тихонечко сидеть.
1: Ну, почему нет?
0: Да, вообще не исключено, да. Но пока на данный момент оно мне попадает в какие-то точки, видимо, правильные, мне все нравится и процессы...
1: Расскажи, пожалуйста, чему вы еще учите? Помимо основной программы, чему-то учите же, наверное, по желанию?
0: Ну, получается, что мы делаем человека с нуля, способным безаварийно ездить в дорожных условиях города, допы, да?
1: И это дополнительный курс, это не входит?
0: Вообще,
1: наверное,
0: входит,
1: да?
0: Максимально. Дело в том, что где-то полкурса на категорию мы учим человека водить мотоцикл. То есть закладываем в него базовые навыки, как он должен сидеть, как управлять, как головой крутить. Делаем это, доводим это до автоматизма таким образом, чтобы человек мог... А уже не отвлекаться на это, на эту, ну, то есть на эти навыки. Дальше, когда подходит дело к экзамену, мы занимаемся с ним экзаменом уже на этой базе. Дальше он сдает на права. А дальше,
1: ну, например,
0: такой...
1: говорит, я хочу еще. Я вот видел, да, там на заднем колесе, ездят на переднем, там вообще без колеса. Я хочу, научите меня.
0: Вот я сейчас занимаюсь этим, разными торможениями в повороте, разные маневры, которые ему понадобятся уже в реальной жизни. Ну, так, чуть-чуть. На самом деле, базы хватает для того, чтобы человек начал выезжать, начал набираться опыта уже сам. Если надо, вот есть Мария, есть тренировки на улице.
1: Но она говорила, что можно индивидуально
0: можно
1: покататься с
0: инструктором,
1: да?
0: Да. И взять прокатный мотоцикл, попробовать. То есть человек, у которого есть права категории А, плюс некая база, то есть минимальный безаварийный уровень, ему уже и мотик доверят. И по городу поведут. И в целом практика показывает, что наши выпускники хороши на дороге. Они сразу изначально уже хороши. Они уже, ну как сказать, да, он чувствуется в нем, что ему как не в своей тарелке, ему непросто, но он едет, у него как бы навыки, вот что зашито уже в тело, оно работает. Независимо,
1: ну, ты
0: видишь,
1: правильно руки, правильно,
0: да,
1: плечи, там,
0: да,
1: ноги,
0: голова,
1: там все, да, да, да.
0: То есть он видит дорогу, он автоматически уже ногой там щелкает, если надо, не отвлекаясь, не смотрит, что я там нажал. Ну,
1: такие тоже есть.
0: Конечно, так вы представьте ситуацию, что никогда в жизни коробку передач не переключал, да, будешь же смотреть первое время, а куда я там втыкаю. Вот это нужно.
1: Ну, наверное, да.
0: С этим надо всем разобраться на площадке. Вот мы на площадке можем специальными упражнениями всякими наработать, в общем-то, все, что надо будет потом дальше. И потом она как пазл собирается из маленьких кусочков уже вот в то, что ты делаешь по пути. Ну, это система, это не просто так. Не хаотичный какой-то набор чего-то, вот там мотоцикл, нажимай, газуй, езжай. А это именно выстраивается постепенно, с самого простого, потихонечку, слоями, слоями до самого сложного.
1: Слушай, вот почему это? У тебя как-то вот ты объясняешь, и оно как-то просто. Вот у нас были ребята, вот был, например, у нас, по-моему, Андрей, мотошкола «Мастер». Ну, там прямо столько таинственности было в рассказе, столько прямо там, или тот же самый мотошкола номер один Иван, тоже он прямо вот и там вот даже по разговору чувствуется, что есть какое-то тайное знание, что вот они какие-то якудзы такие, что вот они там чего-то там, а у тебя как-то это не прослеживается.
0: Так мы разными вещами занимаемся, мы вроде, мы даже не конкуренты на самом деле друг другу все, потому что наша ниша, она очень четенькая и очень конкретная, это начальный базовый навык, просто максимально. Вот я и сижу такая простая, вам и объясняю просто, ага. Потому что там уже дальше, окей, вот на базу можно уже положить там и стант, и какие-то еще там супернавыки, вот это вот. Но на базовом уровне человек этого даже, оно как белый шум, в одно ухо влетит, в другое вылетит и не осядет там. Изначально, вот с самого начала, как мы стали этим заниматься, всегда был упор именно на это, что объясни проще. Если тебя человек не понял, так... Повтори фразу по-другому. Положи ему на руку на спину, да, чтобы он почувствовал, какая мышца должна включиться.
1: Даже так?
0: Да, конечно, да. Это вот настоящая работа с
1: это
0: человеком.
1: Это прямо эротика.
0: Ну, кто как это воспринимает. Но в данном случае это некие полезные вещи для человека, чтобы он на уровне тела своего ощутил эту всю... Как это работает-то? Все, вот это мы дали, и дальше уже человек идет своим путем, он может заниматься чем угодно, с кем угодно.
1: Слушай, ну получается, у тебя вот куча народа через тебя проходит, и все они там платят там тридцаточку свою, там каждый день у тебя какие-то, ну, и вот пошел такой бесконечный процесс. Да. А может быть, скажем, контраварийная езда, она, например, по соточке уже.
0: Я не знаю, какие цены. Мы не задираем цены, я вообще не считаю, что нужно.
1: Нет, я не
0: представляю,
1: почему ты занимаешься начальным, а не тем, что, может быть, подороже было бы, нет?
0: Ну...
1: Или там спрос поменьше?
0: Это, конечно, дело-то не в этом, а в том, что когда человек приходит с запросом, а дайте мне контраварийное, с ним всегда приходится вначале работать по базе.
1: А ты говоришь, ну вот проедь вот так вот, какая тебе
0: отява? Ну, потому что, да, какая тебе контраварийная, там, научите меня тормозить там прям сильно. А какой тормозить, если ты вцепляешь руками в руль в момент торможения, и у тебя оно вообще корявое? Ну, будет тут на одного упавшего мотоциклиста больше. Зачем?
1: А ты прямо это видишь?
0: Да. Конечно, да. Поэтому я, когда приглашаю на свои уроки, например, по торможению в повороте, это довольно сложный навык, там, ну, все не так просто, и даже местами опасненько на тренировках, я туда прям всех с улицы не зову. Я аккуратно по своим там, ну, распространяю эту информацию, что будет такой урок, по тем, кто взял уже базовые уроки. То есть в основном это наши выпускники все-таки, либо ученики действующие сейчас, которые
1: Подожди,
0: учатся.
1: У тебя получается какая-то есть постобучаемая поддержка, да? То есть можно...
0: Ну, конечно, конечно. Да. Ну, то есть уроки, которые я знаю, что человеку нужны. Нужны.
1: А бывает, что сам человек
0: случае.
1: Понимает, приходит к тебе
0: бывает,
1: и говорит:
0: конечно,
1: слушайте, я,
0: да.
1: Яна Геннадьевна, я не знаю, как-то, что-то как-то вот я не могу вот задним ходом ездить, например, да?
0: Ну, научим, но сначала, чтобы тебе получить вот это, тебе нужно освоить вот это, вот это, вот это. Ну, как минимум, отцепиться от руля.
1: Ага.
0: То есть сделать так, чтобы вот эти мышцы, когда ты движешься на мотоцикле, были мягкими. Вот если ты едешь, и у тебя они мягкие, вот такие вот все. Да,
1: расслабленные,
0: да. Ага, то да. Тогда уже тебе можно дать что-то сложнее. Если они как каменные, да, у тебя вообще нету шеи, да, тут плечи, например,
1: то иди учись.
0: Да, сразу в голову, да, переходят, то это сначала надо это изменить, а потом уже давать какие-то задачи. Потому что вот это единая цепочка. Вот эти мышцы, они приходят вот в эти мышцы, они, да, либо работают мягко, аккуратно, либо хватаются за все. Мы обезьяны, ничего с этим не поделаем.
1: Я дилетантский вопрос задам. Вот мне кажется, что каждый мотоциклист должен хотя бы, ну, тихонечко, аккуратненько, хоть разик свалиться, ну, чтобы понять, что это такое. Потому что, ну, наверное, вот это такой, ну, важный опыт. Ну, аккуратно, безопасно там, наверное. Вот что бы ты сказала по этому поводу? Потому что одно дело кататься и жить такой, знаешь, в эйфории, что, а со мной ничего не будет, а другое дело грохнуться один раз хотя бы, и уже ты понимаешь, и даже в будущем ты еще раз падаешь, если, то ты уже, ну, хоть какой-то есть скилл, вот слово скажу ужасно.
0: Мы людей у себя внутри, вот среди инструкторов, делим на определенные категории. Вот если человек у нас попадает в категорию строптивый, то ему точно надо упасть, 100%.
1: Ученику?
0: Ученику, да.
1: Так.
0: Почему? Потому что он, у него его представление о себе, как о мотоциклисте, совершенно не стыкуется с тем, что на самом деле. Да? Ему очень трудно доказывать, объяснять что-то другое.
1: То есть вы посылаете его на специально намыленную дорожку, вот там развернись, он падает гарантированно.
0: Ну, в целом,
1: и
0: да.
1: Говорит,
0: даже ничего
1: кажется,
0: делать не надо, потому что
1: понял.
0: Обычно строптивый человек, он именно и действует так очень уверенно, резко. И он падает уже без наших усилий определенно. Но довольно часто действительно этого становится достаточно. Но если, например, человек из категории тревожный, то падение ему повредит.
1: А есть у вас какая-нибудь комфортная для падения специальное какое-то место, закуточек?
0: Ну, где-нибудь. Знать бы, где соломку подстелить.
1: А если серьезно, ну, наверное, падение же бывает на тренировках наверняка.
0: Конечно,
1: же,
0: но
1: да?
0: Ничего страшного в этом нет, они в экипировке.
1: Я больше про мотоциклы, экипировка понятна.
0: Мотоциклы нам не жалко, да, это инструмент рабочий.
1: Но они у вас все в дугах, все там как
0: по-разному,
1: как надо.
0: Некоторые без дуг, потому что дуги не делают им ничего хорошего.
1: Ага.
0: Дело не в этом.
1: Просто... Спасибо, что не отвечаешь. Задам еще раз. Да. Должен человек хотя бы тихонечко упасть хоть раз?
0: Ну, я говорю, некоторые должны, некоторые не должны. Я объяснила, какие люди должны упасть,
1: кажется,
0: а какие
1: все,
0: нельзя.
1: Мне кажется, все, наверное, должны попробовать.
0: Нет, нет, не согласна. Дело в том, что довольно много людей, которые приходят в мотошколу, уже с таким большим уровнем тревожности, они уже все себе там подумали об этом. Они уже мысленно 1000 раз умерли. Вот, поэтому добавлять им это еще некими... событиями лучше не надо, говорю, поэтому мы стараемся все-таки минимизировать эти падения и прочее. Пока, ну, в основном получается. Когда уже человек раскатался, уже быстро едет, уже инструктор его не поймает, это уже, конечно, на его совести, что он голову не повернул, не отвернулся от стены. И...
1: А бывает, тоже, что прямо да. В ГИБДД кто-нибудь роняет мотоцикл?
0: У них там все время так бывает.
1: Да?
0: Конечно.
1: А они дают свой какой-то, да? У них свой?
0: У них свои есть, да.
1: Слушай, а сколько сейчас стоит сдать официально просто?
0: Официально бесплатно. За госпошлину.
1: Как бесплатно? По-моему, все платно, по-моему,
0: нет,
1: сейчас?
0: Нет, именно сдача экзамена, это госуслуга, она бесплатная.
1: Ага.
0: Там внутри этой госуслуги есть госпошлина за выдачу прав.
1: И сколько она 4 сейчас?
0: 4 тысячи.
1: Ну, это не кошмар.
0: Не кошмар, нет. Ну, подорожало было две, да, раньше. Но суть-то не в этом, а в том, что госпошлина, она как бы охватывает всю эту услугу, но на самом деле это за выдачу прав. То есть попыток может быть сколько угодно, но права выдадут, когда уже сдал, и вот тогда это будет уже оплаченная услуга.
1: Слушай, ну вот мы знаем, как экзамены сдают в школах или выпускные вечера, вот, ну, немножко другое, но все-таки там, типа, там условно свидетельство об окончании колледжа, и все дети с цветами идут и дарят директору школы, и ты выезжаешь из ГАИ, прицеп, сзади все в цветах. Нет, нет, не так.
0: Ну, там до ГАИ я уже не доезжаю обычно, они уже там сами. А приезжают ученики с благодарностями, мы говорим... Хотите отблагодарить инструкторов, несите мясо.
1: И прямо там же мангал, все, да?
0: Ну, я имею в виду не сырое мясо, но по возможности, а все-таки что-то мясное, потому что конфеты они уже есть не могут.
1: Слушай, она вообще большая радость у человека, когда он сдал.
0: Конечно,
1: ты, наверное, уже не
0: конечно.
1: Помнишь,
0: я
1: наверное.
0: Прекрасно знаю, какая это радость.
1: Да?
0: Я с ними нахожусь там, да, на экзамене. Я вот, как же объяснить-то, вот в чем кайф этой работы? Ты, видя, как человек готовится к экзамену, как он волнуется, настраиваешь, волнуешься вместе с ним, и потом ту же радость, которую он получает в результате успешно сданного экзамена, тоже все это чувствуешь. Вот это настолько кайф. Вы не представляете.
1: Давай два слова. Ты сейчас ездила куда-то, не пойми куда, расскажи, куда и что там было, и да, как ты отдохнула.
0: Да, до Абхазии прокатились на мотоциклах немножечко, испытывали некоторые трудности с бензином, везли канистры, даже пришлось купить пару канистр, вазон заказать и отправить в Краснодар.
1: Почтой, да?
0: Ну, в вазоновское этот отделение, и там я их получила. Увидела, как инфляция действует на бензиновые канистры, я покупала по одной цене, значит, потом они подорожали в половину,
1: И тебе при выдаче доплатить еще?
0: Нет, я купила хорошо еще. Ага. Ну, как бы по начальной цене, там 1300, что-то такое. Потом они стоили 2, я видела. А дальше я уже видела, что они по 2500, эти канистры. Ну,
1: да, такой экстрим. А что видела?
0: Ну, в общем-то...
1: Ничего, дорога.
0: Дорога, да, люди. В Абхазии мне понравилось, я в первый раз была.
1: Сколько тысяч?
0: Все вместе 5300.
1: Это немного, туда-сюда?
0: Да. Туда-сюда, да. Ага. У меня нет времени толком кататься, ага. Поэтому вот наметили туда вот поехать.
1: Ну, поела что-нибудь вкусное? Абхазские какие-нибудь пироги с мясом, с бараниной.
0: Плюс 3 килограмма.
1: С говядиной. Поела?
0: Ну, конечно, да. Мне, конечно, понравилось дорожное движение. Там это везде ходят коровы.
1: Это все бибикают?
0: Бибикают, да. Ну, они очень вольно обращаются с правилами дорожного движения. Там обгоняют по встречке.
1: А мотоциклистка-то единственная была в Абхазии, да?
0: Да нет, почему? Или... Встречались мотоциклисты. Листы из Сочи туда ездят тоже явно. Ну,
1: вообще, да, это неудачно пошутила.
0: Все-таки другая страна, и там по-другому все очень интересно, что у нас, например, уже не принято через встречку обгонять, через сплошную, а у них как-то нормально. Коровы, кони какие-то.
1: Козы.
0: Козы вдоль дороги, да, ходят, дорогу переходят, стоят, там, смотрят.
1: Ну, тебя спасали навыки твои от чего-нибудь там? Правильно козу объехать.
0: Ну, козы спокойные, слава богу, просто тихонечко крадешься мимо них. Но меня это удивило, это было интересно. Вот, мне понравилось там, конечно.
1: Говорят, люди до сих пор там встречаются добрые, хорошие.
0: Да. Остановились в кафе кофе попить. Там такая у женщины кафе, она такая очень приятная, гостеприимная. Значит, мы заходим, а там стол большой. Готовится... Эти большие пельмени, как они называются.
1: Хинкали.
0: Да.
1: Наверное.
0: И вот люди приехали пообедать, пришли, а она так это все очень гостеприимно, по-домашнему организует. Ну, мы на обед не остались. Кое-как расплатились с ней за кофе, она денег не хотела брать. Ну, вручили ей прям и поехали дальше.
1: Они прямо спрашивают, откуда едете?
0: Конечно, Петербург. Это прям беседа, да, конечно. Как свои, что ли. Притом это просто придорожное кафе. Очень понравилось.
1: Вот мне, надо, интересно. Чтобы по всей стране так было, чтобы все были, гостеприимные, радушные.
0: Ну, по их стране такое, видимо, и есть.
1: И слава
0: а
1: богу,
0: по нашей сложнее.
1: Нам надо пример брать в этом смысле, да. Что бы ты сказала напоследок тем, кто хочет в это во все влиться, хочет, как сказать, присоединиться к мотосообществу, выучиться. Стоит, не стоит, когда, может, зимой лучше, или еще можно успеть сейчас?
0: По части, если вы уже определили, что точно хотите водить мотоцикл, но не знаете, когда, лучше не тянуть. Почему? Потому что с каждым годом это становится сложнее и дороже. И обучение дорожает, и вход, ну, порог входа дорожает. То есть мотоциклы дороже с каждым годом, новые себе купить, экипировка, все-все-все аспекты, связанные с этим, дорожают.
1: Но, с другой стороны, смотри, скажем, общая дорожная обстановка становится злее, и если ты, чем ты позже выучился, тем ты больше прямо вот сейчас, ты уже знаешь, как послать этого, как вот этого куда послать, как себя вести, как подраться.
0: Ну, с этой стороны, да, кстати, дорожная обстановка становится лучше постепенно.
1: Лучше.
0: Да, это правда. С дорожным движением работаем, и мы, и они, что называется, и действительно более безопасно становится вождение мотоцикла. Ну, в общем-то, что называется, хочешь – делай, не хочешь – смотри и жди. Но...
1: И завидуй.
0: И завидуй, да.
1: Вон сколько нас вокруг, да.
0: Это точно.
1: Спасибо тебе, Янка, все время закончилось наше. Мотошкола «Мотавр», руководитель, бессменный директор, основатель, организатор и идейный вдохновитель этого дела «Мотавра» Яна Тресков у нас в гостях. Пойдем, скушаем пирожное. Спасибо, счастливо и удачи тебе. Спасибо.
0: Спасибо, пока-пока.
1: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Знают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александра Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 315 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе 3 детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 ДТП с пострадавшими 2 человека и ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Моторадио. Your lifestyle.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Это можно как-то просчитать? Ну, например, вы стоите в магазине «Максидом», ну, к примеру, и видите какую-то лебедку, и понимаете, что она стоит, скажем, там, $1000. И вот и прикидываете про себя, так, вот, можно купить вот за 300, но она такая, вот, может, там, вот так подвести в каких-то ситуациях. Лучше я фиг с ним заплачу больше денег, но оно отобьется потом к вопросу об оборудовании фургона. Вы как-то примерно так рассуждали?
2: Ну, сложный достаточно вопрос. Линейно.
1: Слушайте, если это секретная информация?
2: Нет, она не то, что секретная, это не дважды два. То есть, безусловно, когда мы рассчитывали экономику своего бизнеса, мы, конечно, закладывали, какие затраты мы должны отбить. И понятно, что все оборудование, которое покупалось и ставилось, оно при этом учитывалось.
1: Тем более, что... самой лебедкой пример. Если лебедку купили дешевую, и она у вас 2-3 раза сломалась за тот период, который подороже работала бы безотказно, ну, вот это что же, наверное?
2: Я бы опять перевернул этот момент чуть в другую сторону, да, неважно, через сколько сломается лебедка, важно, когда она сломается, потому что если она сломается в момент, когда мы грузим дорогой мотоцикл, и из-за обрыва троса мы уроним этот мотоцикл, вот репутацию мы уже не купим ни за какие деньги. Поэтому для нас важно, чтобы процесс шел безопасно, как погрузки, так перевозки, так и выгрузки. Если она там где-то потом захандрит и сломается, полбеды, там, починим, поменяем, да, но она не должна нас подвести в момент работы. А, соответственно, здесь мы не пытаемся экономить. Мы при выборе оборудования тоже делаем ставку на качество.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б.
3: Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Моторадио. Your favorite.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим замечательным Славой. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Слава спасается от жары маленьким вентилятором, который пытается нагнетать теплый же воздух в его же кабинет. Собственно, об этом сегодня речь и пойдет, о теплых погодах, о высоких температурах и о том, как себя чувствует.
6: Этот вентилятор нагнетает воздух с темной стороны этого здания, с теневой, он прохладный, поэтому прошу без ерничества.
5: Да, вот об этом в том числе. Если тоже и поговорим, с какой стороны нужно ехать мотоциклисту относительно солнца, чтобы его мотор не нагревался. Ну а если быть серьезными, поговорим сегодня о том, чем чреват перегрев двигателя. И хоть мы об этом и говорили неоднократно, но мне кажется, что повторение – мать учения. И дабы не испортить ваши любимые моторы ваших мотоциклов, мы сегодня выслушаем очередную лекцию от Славы Басмача о том, как содержать двигатель в нормальной, правильной температуре, что это за температура, как понять, что мотор перегревается и прочее, прочее. Прошу, Слав.
6: Ну, вообще, как бы перегрев двигателя – это страшная вещь. Помимо того, что, значит, самому мотору нехорошо, обычно еще и больно, то есть жарко настолько, что больно ногам водителя, который, соответственно, сидит верхом на этом двигателе. Значит, откуда растут ноги у перегрева? То есть у перегрева растут ноги, помимо там внешней температуры, значит, они растут из, допустим, грязного межреберного пространства, межребер охлаждения двигателя, да, то есть которые должны работать как радиатор, который излучает тепло. Если мотор грязный, соответственно, излучение тепла идет хуже, потому что грязь является шубой. Фарибрение цилиндров всегда видно. Можно с фонариком посмотреть и как бы убедиться, что там грязно или чисто.
5: А что я должен там увидеть? Алюминий чистый, светлый?
6: Либо краску. Ну, то есть, если они черные крашеные. Вот. Как бы ребра мыть, ну, разумная история и хорошо. Это момент номер один. Момент номер два, значит, это корректность настройки двигателя. То есть это состав смеси топливо-воздушной. Если смесь бедная, там мотоцикл на заводской калибровке, на европейской или на японской, на какой-нибудь, не дай бог еще, он будет греться как бы безумно сильно. Если на американской, то поменьше. Если на басмачевской, то еще меньше. Там, как бы, ну, и будет некий оптимал с точки зрения, можно залить бензином мотор, то есть дать ему избыточное количество бензина, на котором он будет греться совершенно несерьезно, но при этом он будет хуже ехать. И как бы моя задача там, как настройщика, выбрать какую-то условно золотую середину, чтобы и как бы убрать какую-то излишнюю жару и не терять показатели. Вот. И это можно реализовать только откатав мотоцикл на диностыне, потому что, как я уже ранее говорил, значит, у моторов, у большинства современных, там, с 2007 года и новее, есть лямбда-зонды, которые умеют измерять только бедную смесь, которая делается для повышенной экономии бензина и частоты выхлопа. То есть, если мы говорим про оптимал отдачи двигателя и температурный режим, то это не про эти лямбда-зонды. То есть, и, соответственно, когда я там настраиваю мотор, я оставляю этот режим лямбда-регулирования только на режиме, условно говоря, езды по шоссе, то есть там от 2 до 3,5 тысяч оборотов и до половины ручки. То есть, когда там все обдувается интенсивно и тепло отводится, это не страшно. В остальных режимах лямбда-регулирования я отключаю. Вопрос, значит, если я лямбда-регулирование отключил, а мотоцикл на диностенде не настроен, соответственно, у нас будет мотор работать через пень-колоду и непонятно как, потому что никто не привел таблицы настройки двигателя в актуальное состояние для этого мотора с этим выхлопом, с этим впуском там. Вот, то есть, грубо говоря, вот эта вот история с убиранием обратной связи, она имеет право на жизнь только когда мотоцикл прошел стенд, и он он обкатан, и как бы таблицы воздуха, которые попадают в мотор, они корректные. То есть, если мы задаем, условно говоря, там типа вот богатую смесь, а воздуха там прилетает кратно больше, получится все равно бедная, потому что как бы, ну, некорректная будет история. Вот, поэтому я никогда не делаю как бы калибровки без... Практически никогда я не люблю их делать, очень редко бывает, когда я программирую без диностенда, только на совершенно новые мотоциклы. И как бы я не выключаю лямбдорегулирование, потому что он должен подстраиваться, он должен иметь возможность подстраиваться. Вот. Но он будет подстраиваться к бедной смеси, которая горячая. Соответственно, переделать это никак невозможно. То есть это данность, которая имеет место быть. Дальше температурный режим двигателя зависит от, ну, и качества масла, да. От того, как масло прокачивается через масляную систему, почему, кажется, масляная система она смазывает, да, но она еще и забирает тепло от горячих деталей двигателя, и там, условно говоря, либо она приводит это тепло к корпусу масляного бака, который излучает в атмосферу, там, либо проходит через масляный радиатор, который тоже это излучает в атмосферу. Соответственно, если мы имеем проток масла через масляную систему более интенсивный, то есть литров в минуту проходит больше, значит, соответственно, у нас получается обновление масла и забирание тепла работает более эффективно. Это хорошо. Дальше, значит, еще есть момент, это качество масляного фильтра. Масляный фильтр, который забился либо который тугой, он пропускает через себя масло меньше, мы имеем уменьшение циркуляции масла. Можно купить масляный фильтр, который сделан из хирургической нержавеющей сетки мелкоячеистой, там типа в 20-30 микрон. Как бы эта сетка пропускает что-то там раз в 5 масла больше, то есть у нее меньше сопротивления потоку. И она, соответственно, обеспечивает циркуляцию масла значительно лучше.
5: Но при этом очищает все-таки от там, частиц каких-то?
6: Безусловно, она очищает как бы от частиц, которых задерживает, да, и на какие-то моторные проекты большекубатурные и нагруженные я всегда ставлю масляные фильтра вот эти вот с нержавеющей сетки. Значит, и они себя хорошо показывают, то есть объективно мотор греется заметно меньше. Соответственно, как бы дальше возникает вопрос корректности зажигания. То есть если мы имеем избыточно агрессивное зажигание, углы опережения, то есть типа чуть рановато, вроде он на холодную погоду будет ехать хорошо, но в горячую он будет греться еще больше, потому что как бы получается, что раннее зажигание ведет к нагреву именно цилиндропоршневой группы. Вот. Это тоже можно определенным образом в момент настройки увидеть и обязательно откорректировать. Особенно это важно для современных двигателей Milwaukee 8, которые, в принципе, по своей задумке, сделаны очень горячими. И там зачастую приходится не добавлять опережение, а наоборот его забирать, чтобы мотор работал мягче. Вот. И у меня есть свои хитрости, как работать с системой опережения зажигания и с системой контроля детонации, чтобы было и безопасно, и мотоцикл ехал получше. То есть, ну, естественно, я их сейчас не буду рассказывать, ну и вообще не буду рассказывать, потому что это моя хитрость. Вот. Суть в том, что мотоцикл, который прошел нормального настройщика, именно профессионального, хорошего, который там не упирается только в то, чтобы сделать смесь нормальной, вот, он будет работать однозначно как бы менее горячо и заметно резвее, чем как бы все прочие мотоциклы.
5: Даже в такую теплую погоду, да?
6: Даже в такую теплую погоду. И будет работать более безопасно. Вот мне прислали мои там товарищи из Нижнего Новгорода два мотоцикла, ну, из-под Нижнего Новгорода, которые, значит, мне попадают на там, какое-какое обслуживание, ремонт и на настройку. Вот привезли электричку. Значит, я ее ставлю на стенд, что я сразу же вижу? Я вижу, что мотор на холостом ходу, работает дерганно, обороты плавают, он неравномерно работает, и звук выхлопа неровный. То есть, как будто он сначала сильно разгоняется, потом он видит, что мотор слишком быстро крутится, он убирает подачу топлива, обороты слишком сильно падают, потом он снова... То есть, грубо говоря, он проскакивает все время состояние баланса. Вот, прогнал его на стенде. Вижу, значит, что этот у меня человек был лет 6 назад, я ему просто настраивал двигатель. Значит, вижу, что, значит, поставили другие распредвалы, значит, которые этому человеку нафиг не нужны. То есть они добавляют пиковых показателей момента и мощности в районе 4,5-5,5 тысяч оборотов. Да не ездит он там, этот мужик на электричке, он на этих оборотах не ездит. Ему не надо там показатели эти, улучшения вот этого. Но при всем при том, то, что было на низах, они потеряли. То есть у них состав смеси неровный, мотоцикл дергается, и он не может ехать на ровных газонах, на небольших оборотах.
5: А почему так получается? Ведь об этом не только ты говоришь. Наверняка это, ну, общеизвестная истина, что нужно подбирать распредвал как раз под, ну, если тебе нужна спокойная езда, зачем ставить вот эти вот скоростные распредвалы? Почему люди, тем не менее, идут на это?
6: Видимо, от непонимания системы. То есть, когда ты понимаешь, как взаимодействует вся эта история, соответственно, ты можешь человеку рассказать, что получится от его хотелок. Человек, допустим, азартный парамош, и он увидел, что там, типа, о, это там прибавку такую дает, типа, самые эффективные трам-пам-пам детали, да. Посмотрел, купил, а как бы посмотреть, в каком диапазоне...
5: Подальше посмотреть, да?
6: Да-да-да, в каком диапазоне эта прибавка реализуется. Ума не хватило и внимания, да, то есть, грубо говоря, ему надо было задать вопрос. Да, базара нет, там, типа, это, типа, лишние, там, 15-20% мощности момента на верхнем диапазоне, а тебе-то что надо?
5: Да.
6: Ну, как бы, тебе надо, ты гоняешь постоянно близко к красной зоне, в отсечку, там, мотоцикл, он скажет, да ты что, дурак, что ли? Он тяжелый, на нем неудобно так ездить, да, там. Угу. Вот, и скажешь, ну, и зачем ты себе берешь то, что тебе не подходит, да? То есть тебе нужно на один шаг сделать менее агрессивный, как бы, набор запчастей, который даст более широкую используемую, как бы, полку момента, да, то есть чтобы с холостых оборотов можно было сразу же ехать.
5: А как вести себя мотоциклисту, как понять, что у тебя мотор перегревается, и как от этого спасаться, и что насчет установки жидкостного охлаждения?
6: Но жидкостное охлаждение ты установить фактически не можешь. То есть ты можешь в лучшем случае добавить масляный радиатор с, там, допустим, с вентилятором, да?
5: Погоди, ты же говорил, что можно ставить, и вроде даже наборы такие были.
6: Я про охлаждение масла говорю сейчас. То есть ты говоришь про жидкостное охлаждение. Есть воздушно-масляное охлаждение, а есть жидкостное. Жидкостное охлаждение — это антифризное. Жидкостное охлаждение поставить на воздушно-масляный мотор...
5: История, да?
6: Да, невозможно. Можно охладить в воздушно-масляном охлаждении масло и добавить этого охлаждения. Для этого используются там комплекты радиаторов JAX, может быть, с вентилятором, может быть, без, и с термостатичным, как бы, адаптером, который... Пока масло не прогрелось, оно через радиатор не пускается. Зачем холодное масло гонять через радиатор? Если мы, допустим, осенью едем, когда холодно, там масло и так не шибко горячее, мы его там вымораживаем еще дополнительно. Это ни к чему. Поэтому всегда, допустим, у Харлея тоже масляные радиаторы, они с термостатом, и они не пускают в радиатор масло, пока оно не набрало определенную температуру. Собственно, если мотоцикл не оснащен этой историей, то можно оснаститься, это даст заметное уменьшение температуры.
5: А можно это быстро оперативно поставить?
6: Можно быстро оперативно поставить, если оно есть. А если его нету, то никак невозможно поставить. Вот. И при том, эти радиаторы, они бывают с разным количеством вертикальных секций, то есть там пошире, поуже, и они охлаждают получше, похуже, там, условно говоря, по-разному. Вот. Собственно, ну, наверное, примерно все, что мы могли придумать в этой ситуации, мы уже придумали и озвучили.
5: Ну, а, например, какая-нибудь там ты чувствуешь, я не знаю что, останавливаешься и ходишь, куришь там 10 минут, пока все остынет. Это же тоже метод охлаждения, ну, такой экстремальный.
6: Ну, безусловно, да. Если мы перегрели мотор, у нас мотор работает жестко. Но чем масло жиже, тем шумов больше, и едет все более тупо. Значит, возможно, пришло время в тенечке остановиться и позалипать в телефоне некоторое время, чтобы мотор имел возможность отдать тепло.
5: А сколько времени он остывает? Ну, хотя бы остывать до какого-то приемлемого уровня.
6: Ну, там, 7-10 минут, это, в принципе, достаточно, чтобы температура понизилась. Представим себе, что у нас там головки и цилиндры градусов по 160, по 180, а окружающая температура 40, а градиенты температуры, разница температуры большая, соответственно, у нас тепло уходит быстро.
5: А где-нибудь вообще написано в инструкции у Харли Дэвидсона вот этот момент как-то описан, этот нюанс, как там не допустить перегрева или как там обращать внимание, что у вас там греется излишне?
6: Не, не написано. Есть в файле настройки двигателя есть таблица, которая одна, значит, зависит от температуры входящего воздуха, то есть чем выше температура, тем больше он убирает опережение сжигания, то есть опережение меньше. То есть мотоцикл меньше напрягается, меньше генерирует тепла. И есть таблица, которая привязана к температуре двигателя, то есть если температура овер высокая, да, то он тоже откатывает зажигание, делает более позднее зажигание, тяга хуже, соответственно, газ мы открываем больше, больше свежего заряда, то есть как бы мотоцикл типа продувается, мотор получше. Но это не всегда работает эффективно.
5: Можно ли предполагать, что обыкновенный стоковый мотоцикл, может быть, новый мотоцикл, в нем эти все вещи предусмотрены, и в принципе там вот эта вся защита реализована. То есть вот страхи, о которых мы говорим, они, конечно, страшные, но на самом деле, если аккуратно пользоваться, то, в общем, все это можно пережить.
6: Не соглашусь. Дело в том, что год от года применяются все более жесткие требования по составу выхлопа, и, соответственно, это подразумевает, что у нас все должно в момент сгорания в моторе, ну, сгорание, это у нас двигатель внутреннего сгорания, должно догорать по максимуму внутри. Это для этого повышают температуру сгорания, чтобы все, там, все, что могло, доокислилось и вышло в чистом виде. Иной катализатор еще добавляет. А, соответственно, мы имеем повышение температуры двигателя. Повышение температуры...
5: Это замкнутый круг, да?
6: Это замкнутый круг, да. То есть, который... Да, мы имеем там воздушно-масляное охлаждение, но оно как бы не сдюживает в определенных режимах, и надо давать мотору отдохнуть. Если, скажем так, вы даже малейшим образом сомневаетесь в том, что ему хреновенько и что ему жарко, лучше перебдеть немножко и дать ему отдохнуть и остыть.
5: А что бы ты сказал людям, которые думают, ой, да у меня маленький объем двигателя, у меня вообще не Харли Дэвидсон, но у меня там какой-нибудь 350 или там 500 или 700, я не знаю, то мне все эти страхи не страшны, маленькие моторы не греются.
6: Ну, каждый имеет право на свою точку зрения. Как бы, если люди так думают, то пускай думают, мне-то что за печаль?
5: Нет, ну, я думал, это добрый совет, да, что, ребята, смотрите, все-таки неважно, какой объем.
6: А зачем давать добрый совет, если не в ну, как бы нет фактуры полноценной? То есть, это получается пустое болтание языком. Это не наши методы, Александр?
5: Слушай, ну, хотелось бы завершить чем-нибудь вроде, там, пожелать нам всем более прохладной погоды, но язык не поворачивается такое сказать, поэтому давайте, пускай будут теплые дни, но при этом, чтобы моторы наши были в хорошем состоянии.
6: Да, как бы пожелаем всем хорошей погоды, и чтобы наша техника сдюживала и работала корректно в эти замечательные погоды и приносила нам позитивного настроя поболее.
5: Спасибо большое, до новых встреч.
6: Всего хорошего, услышимся снова.
0: Мастерская Басмача.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1687 году в Париж прибыло первое русское посольство. Однако справедливости ради надо ответить, что связи с Францией были и раньше, примерно с начала 12 века. Правда, тогда это еще была не Россия в современном понимании этого слова. Но вот именно с 23 июля 1687 года началась история постоянных контактов России как государства и Франции. Посольство появилось в России после заключения Вечного мира с Речью Посполитой и вступления России в антиосмановскую коалицию европейских держав, так называемую Священную Лигу. Во исполнение решения Священной Лиги на Россию выпадала обязанность отрядить войско для борьбы с турками. Русское войско во главе с князем Голицыным, однако, не смогло пробиться в Крым и понесло большие потери при отступлении. Неудача крымских походов явилась одной из причин падения правительства царевны Софьи Алексеевны и обеспечила укрепление позиций царя Петра. Таким образом, европейская дипломатия как бы сама себя переиграла. Желая поставить Россию под свой контроль, она привела нечаянно к власти силу, которая сама в скорости стала контролировать всю Европу. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, ну а можешь какие-то обозначить примерно цифры? Ну, хоть чуть-чуть.
2: Ну, давай, например, на 30-е колесо резина стоит от 1600 до 2500 долларов.
1: Покрышка.
2: Да, и это не наша цена, это цена в США, сторонующие США. Это прям очень чувствуется. 30-го я не нашел в России. 26-е, да, еще возможно.
1: То есть ты хочешь сказать, что есть люди, которые не боятся на всем этом ехать, несмотря на то, что у нас разбросаны по городу всякие ужасные винтики, болтики, которые могут проколоть это дорогостоящее колесо и...
2: Ну, Саш, смотри, я сам езжу каждый день практически, если даже не каждый день, на подобных мотоциклах. Почему? Потому что круто, ты же едешь, ты кайфуешь от этого. Ну, проколол колесо, ну, бывает, что поделать. Вот, к примеру, из совсем недавнего случая, два стрит-глайда у нас купило два разных человека. На одном сделали шинку, потому что человек захотел прям новую-новую резину. 50 километров проехал, всего лишь 50, и пробил заднее колесо. Мы из колеса у него достали такую здоровую железную планку, там, ну, все, резина просто под замену. Это же не зависит от того, какое будет колесо.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Golden Hair.

0: волне хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Как и обещала, это вторая часть. И вот, что я здесь вам скажу. 2002 год стал для французской музыки годом интересных контрастов. На фоне ностальгии по прошлому пробивались смелые новички, а электронная сцена и рок-музыка переживали заметный подъем. Престижный фестиваль «De Transmusicale» в Ренне, проходивший в начале декабря, по традиции стал главной площадкой для музыкальных открытий. В программе были представлены как французские электропоп-исполнители Ginger L, так и рок, хип-хоп и интернациональные артисты. 2002 год во Франции – это эпоха сосуществования традиции и бунта. Пока мэтры Рено и Брюэль собирали дань ностальгии, Индокитай доказывали, что французский рок жив, а Буба и диджей Мехди закладывали фундамент урбанистической музыки будущего. Именно в этом году стало окончательно ясно, что французская сцена больше не ограничивается шансоном, она уверенно говорит на всех языках современного мира. Приступим. И начну я, пожалуй, вот с чего. В этом году во французском шоу-бизнесе случилось несколько громких камбэков. В чартах доминировали артисты, чья карьера началась еще в 1970-80-х годах. Я ставлю под номером один Патрика Брюэля с двойным альбомом «Enter Deux» — каверами на классические французские песни. Это самый продаваемый альбом года. Название «Enter Deux» напрямую отсылает к музыкальному периоду межвоенных годов. Идея возникла на желании Патрика Брюэля отдать дань уважения французской популярной песне 1930-1950-х годов. Несмотря на обновление аранжировок, в них используются такие инструменты, как фортепиано, аккордеон и скрипка, создавая ностальгическую и теплую атмосферу. Мой выбор пал на самый первый трек из этого альбома – песня «Mon amant de Saint-Jean». Это культовая французская песня, созданная в 1942 году и ставшая великой классикой французской популярной музыки.
4: Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était

0: et du passé, n'en parlons plus.
1: В начале 2002 года на экраны вышел мюзикл-детектив Франсуа Озона «Восемь женщин». В фильме снялся звездный ансамбль французских актрис, включая Катрин Денёв, Изабель Юпер, Эммануэль Беар, Фани Ардан, Вирджини Ледуайен, Даниэль Дарьё, Людивин Санье, Фермин Риша и других звезд. CD пользовался огромной популярностью и разошелся тиражом более 500 000 экземпляров. Фильм был удостоен «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале за выдающийся актерский ансамбль. Одну из заглавных песен «Toi jamais» «Ты никогда» исполнила Катрин Денёв. В песне лирическая героиня противопоставляет себя мужчинам, которые осыпают ее дорогими подарками и обещаниями. «Они хотят предложить мне машины, драгоценности и меха, пообещать мне состояние и достать луну с неба». Всем этим щедрым ухажерам она говорит решительное «Toi jamais» Катрин Денёв. «Ты никогда».

Милен Фармер выпускает в апреле один из самых парадоксальных и знаменитых синглов «C'est une belle journée» – «Это прекрасный день», иллюстрированный мультипликационным клипом в духе рисунков певицы. Главная особенность песни – намеренный контраст между названием, музыкой и текстом. Содержание раскрывает тему добровольного ухода из жизни. Лирическая героиня описывает мир вокруг – небо, море, но воспринимает его красоту как идеальный фон для того, чтобы лечь спать. Эвфемизм смерти – это классический для Фармер прием. Облачать мрачные размышления о депрессии и суициде в жизнерадостную танцевальную оболочку. «Окно в Париж» представляет Милен Фармер. «C'est une belle journée».

«Renew» и альбом «Bouquet d'Enfer». Альбом стал для Рено возвращением на сцену после нескольких лет, отмеченных депрессией, отсутствием вдохновения, разрывом с женой и проблемами с алкоголем. Самая известная и признанная песня из альбома – это «Manhattan Kabul». Она стала одним из крупнейших хитов Рено и провела 5 месяцев в двадцатке французских чартов, добравшись до 2-го места. В этой песне Рено поет о пуэрториканском иммигранте, погибшем в терактах 11 сентября, а Аксель Ред – об афганской девочке, ставшей жертвой ответных ударов коалиции. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет «Manhattan Kabul» в исполнении Рено и Аксель Ред.

«A la vie à la mort» – двойной альбом 2002 года, записанный Джонни Аллидеем, был выпущен в конце 2002 и имел огромный успех во Франции и Бельгии, в Валлонии, где возглавил чарты, а также в Швейцарии. Из альбома вышло 4 сингла, вошедших в десятку лучших во Франции. «Мари» – в прошлой передаче вы ее слушали, «Не ревен па», «Ле ста» и «Je ne jamais pleuré». А вот песня «Laisse-moi tomber» в переводе с французского «Позволь мне упасть» из первого CD, мне кажется, прошла немного незамеченной. Хоть она и является кавер-версией знаменитой композиции из шоу «Cirque du Soleil qui Dame», оригинальное английское название «Let me fall», эта песня одна из поздних и очень проникновенных работ Джонни Аллидея. Это очень глубокая философская баллада о свободе, доверии и праве на ошибку. Лирический герой просит не держать его, позволить ему пройти свой путь падений и взлетов, чтобы самостоятельно подняться на ноги. Для Джонни Аллидея, который на момент записи боролся с тяжелой болезнью, эта песня стала символом стойкости и прощания с публикой. На волнах моторадио Джонни Аллидей. «Laisse-moi tomber». «Позволь мне упасть».

0: После работы топ-моделью и актрисой Карла Бруни к 30 годам занялась написанием песен и успешно приняла участие в альбоме Жюльена Клерка «Си Же Те Эль», для которого написала 6 из 12 треков. Затем она приступила к подготовке альбома, полностью исполненного ею самой, с музыкой, написанной ее другом Луи Бертиньяком. Результатом стал альбом «Келькамади», выпущенный в ноябре 2002 года, который не только имел коммерческий успех, но и получил признание критиков. А в 2003 году Карла Бруни получила премию «Виктуар де ля Мюзик» в категории «Лучшая исполнительница года». Песня «Рафаэль» посвящена бывшему возлюбленному Карлы, Рафаэлю Энтавену. Карла Бруни. «Рафаэль».
1: Quatre consonnes.

0: ça le fait rire comme un soleil.
1: В этом 2002 году Марк Лавуан подарил такие хиты, как «Лепон Мирабу», дуэт с женой принцессой Сарой Фергюсон и «Житублие». О песне «Лепон Мирабу» более подробно. Стихотворение «Мост Мирабо» было впервые опубликовано в журнале «Les Soirées de Paris» в феврале 1912 года, а затем вошло в знаменитый сборник «Аль-Куль» в 1913 году. Лавуан сохранил полный оригинал текста стихотворения, добавив лишь мягкую гитарную аранжировку и меланхоличную интонацию. Песня представляет собой бережное и мелодичное переложение классического французского верлибра на язык поп-шансона. Это классическое произведение на тему быстротечности времени, уходящей любви и неизбежности перемен на фоне вечно текущей сены. «Окно в Париж» представляет Марк Лавуан, «Лепон Мирабу», «Мост Мирабо».
2: Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il

2002 год дал старт карьерам нескольких артистов, которые впоследствии стали заметными фигурами во французской музыке. Так Камиль в начале этого года подписала контракт с Virgin Records и выпустила свой дебютный студийный альбом «Les Sacs de Filles». Этот альбом стал первой ласточкой в карьере певицы, которую позже назовут одним из самых оригинальных голосов Франции. Это горько-сладкий, отчасти бунтарский гимн о том, как покинуть Париж. Знаменитые слова песни начинаются так. «Fini les balades le long du canal, les escaliers de carte postale. C'est fini, Paris. C'est décidé. Je me barre». Закончила прогулки вдоль канала, увидела лестницу из открыток. «Все кончено, Париж. Я решила. Я уезжаю отсюда». В песне повторяется строчка «Paris, tu Paris. Paris, qui je t'inquiète». «Париж, можешь не сомневаться. Париж, я тебя покидаю». В качестве контраста упоминаются мрачное утро, серое небо и розовые кирпичи Тулузы. Игривое, причудливое и слегка ироничное любовное послание Парижу. Оно обыгрывает клише о том, что в Париже все влюблены, даже собаки. Но певица остается наблюдателем, разрываясь между любовью к городу и ощущением отчужденности от всей этой романтики. Оказывается, Париж не всем нравится. Камиль. Париж.

Песня «Чикумба» дала группе «Супербус» полную свободу действий при создании своего первого альбома «Аэромузикаль», и поэтому она была выбрана в качестве первого сингла, выпущенного в октябре 2002 года, хотя впервые прозвучала на радио в конце 2001. Название «Чикумба» — это три ничего не значащие звукоподражания, аноматопеи. Сама песня рассказывает об ушедшей любви и одиночестве, в котором партнер оставляет свою возлюбленную. Эта песня стала для группы пропуском. Именно благодаря ей Супербус получил карт-бланш на запись своего первого альбома.

Закончу сегодняшнюю программу и обзор по 2002 году как бы международной песней из альбома «Piano Bar» Патрисии Каас. Если честно, то задача по выбору песни сложна. Но пока расскажу вам про альбом и одновременно сделаю свой выбор. Альбом был выпущен в 2002 году. Это роскошная, проникновенная дань уважения золотой эпохе французского шансона. Это не типичный альбом каверов. Это кинематографическое путешествие по прокуренным парижским кабаре, в котором ее фирменный хриплый голос сочетается с джазовыми и оркестровыми аранжировками, а звучание теплое, с настоящими струнными, приглушенными духовыми и нежным фортепиано, часто сравниваемое с атмосферой черно-белого фильма 50-х годов. Альбом «Piano Bar» остается одной из вершин карьеры Патрисии Каас. Если вам нравится проникновенный джаз, французская поэзия и артист, переосмысливающий классику, не теряя при этом ее души, то этот альбом обязательно стоит послушать, а лучше приобрести. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Патрисия Каас. If you go away, ne me quitte pas. Всем au revoir, bonsoir.

0: Ladies and gentlemen. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела Ксения Монахова.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете «Моторадио».

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
14: а дальше, мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Новая музыка на Моторадио.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Одним из очень известных и считающихся себя умным, который даже пытается на себе изобразить свою умность на голове, человеком. Ну, как ты ему говоришь, что вот у нас лагерь, где вы можете остановиться, где вы можете поставить палатку, там все. А он все тексты пишет: ребята, я знаю, как поставить палатку вне этой зоны, вы пользуетесь инфраструктурой, но не надо платить 1000 рублей. Знаешь, ну как вот такие люди? Я говорю, такие люди будут не welcome на фестивале. Будет у нас скоро организована доска объявлений с фотографиями этих многим очень известных людей. Вот. Кстати, для уважаемых мотоциклистов, в этом году будет изменение. Все, кто жил в палаточных лагере нашем, палаточный лагерь перемещается в другое место. Если тот лагерь был у нас на расстоянии 600 метров за ресторанчиком Чача, то в этом году он будет находиться прямо по

0: практически в парке Ленина, в 100 метрах от физтех.
1: Совсем близко.
0: Совсем да? еще
1: близко. То есть встал, проснулся.
0: И ты уже на поле.
1: Ты уже, да, ага, да. понял, да.
0: Это территория да? военного музея, музея Северных войн, который занимает северную часть парка Ленина и выходит на Крепостную улицу, практически ага. прямо напротив собора.
1: Ага.
0: Очень удобно, пожалуйста, закрытый забор, более высокая безопасность, каждый сможет посетить офигенный музей, там же будет находиться для желающих охраняемая парковка платная, которую ага. очень многие просили, очень многие люди не хотят, чтобы их мотоциклы трогали, на них сидели или чтобы с ними получилось.
2: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
3: Приходите.
4: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: волне хорошего настроения.
1: Полчаса ретро.

Добрый день, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Полчаса ретро», в которой сегодня будет звучать голос Энди Уильямса. Медовый голос, как его называли. Великолепный певец, я могу слушать его музыку абсолютно в любом настроении. Я думаю, не только я. Если мне плохо, она меня утешает. Если мне хорошо, она поддерживает это хорошее настроение. Едешь ты куда-то, отдыхаешь, что бы ты ни делал, мне кажется, что его песни всегда как-то к месту. Вот такая удивительная особенность у этого певца Энди Уильямса. Открылась сегодняшний выпуск песня «Can't Take My Eyes Off You» 67-го года, которую первым записал Фрэнки Валли, ну и также это хит Энди Уильямса. Далее в программе «Red Roses for a Blue Lady» – «Красные розы для печальной дамы, прими мой заказ, господин флорист». На днях у нас была ссора, но надеюсь, что эти прекрасные цветы рассеют ее грусть. Песня Сида Теппера и Рэя Беннета. Энди Уильямс, 65-й год.

назови меня легкомысленным, необязательным, добавь, что я ненадежный, назови меня непредсказуемым, непрактичным, что я склонен витать в облаках. Ну что ж, я не слишком умен, но я люблю тебя. Джазовый стандарт, песня 62-го года Джимми Ван Хьюзена на стихи Сэма Кана и Энди Вильямс в программе «Полчаса ретро». Далее в программе знаменитая юбилейная песня «Anniversary

Еще один популярный стандарт «Shadow of Your Smile» – «Тень твоей улыбки» Джонни Мендела. Песня 65-го года прозвучала на фильме «Кулик-песочник». А далее «I can see the rainbow». Это, в общем-то, детская песенка. Ну, вернее, написанная она, эта мелодия была Артуром Хамильтоном на детские стихи, считалочка или что-то в этом роде. И тоже, кстати, это киномелодия, которая прозвучала в фильме 55-го года «Блюз Пита Келли», где ее исполнила Пегги Ли. А для вас сегодня поет Энди Уильямс в программе «Полчаса ретро».

песня, которая стала популярной именно благодаря Энди Уильямсу, «Can't Get Used to Losing You». Он первым ее исполнил в 1963 году и записал в куплетах в унисон, тут припевы, вернее, записал в унисон, сам с собой вроде как он поет. Далее знаменитая мелодия «Feelings», автором которой является бразильский певец Морис Альберто, Маурисио Альберто Кайзерман, так его звали на самом деле. Он также автор стихов для этой песни. И песня эта впервые вышла в 1974 году, ну а потом ее записал Энди Уильямс, «Feelings».

I left my heart in San Francisco. Я оставил свое сердце в Сан-Франциско. Песня, которая стала фирменной для Тони Беннета. Я много вам о ней рассказывала, о ней, об этой песне. Ее пытались исполнять многие, даже в

Фрэнк Синатра. Честно говоря, его версия мне не понравилась. Но вот, наверное, после Тони Беннета Энди Уильямс второй. Но только потому, что Тони Беннет считается, что это его фирменная песня. Считал, во всяком случае. Далее в программе «Мисти» еще один джазовый стандарт, который был написан в 1954 году Эрлом Гарнером. Знаменитая мелодия, кто ее только не исполнял. Фирменная песня Джонни Мэтиса. И сегодня она звучит, как и все остальное, в исполнении Энди Уильямса. «Мисти».

записи этой популярной песни 1955 года «Unchained Melody». Вот одна из них, одна из лучших, я считаю, Энди Уильямса. Далее в программе «Шарада», песни из одноименного фильма «Парижский вальс», музыка Генри Манчини, исполняет Энди Уильямс в программе «Полчаса ретро».

Смутные, как бы написанные акварелью воспоминания о том, какими были мы. Фотографии с улыбками из прошлого, улыбки, которые мы дарили друг другу за то, какими мы были. Энди Уильямс, The Way We Were, знаменитая мелодия из фильма 73-го года, который так и называется, с Барбарой Стрейзанд и Робертом Редфордом в главных ролях. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. Сегодня звучал медовый голос Энди Уильямса. Конечно, это далеко не все, что я хотела вам поставить из его репертуара. Но напоследок еще один хит «Music to Watch Girls By». Чудесная танцевальная мелодия, хит Боба Крю и его группы «The Bob Crew Generation». Всего доброго, до встречи в эфире!

0: полчаса ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас. Real rock music.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.